0: без любви ничего не значит.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
2: Говорят.

0: Нам всем есть о чем переживать. Будущее нередко кажется нам туманным, если не мрачным. Тревожные мысли переполняют сердце и разум, и все, в таком состоянии мы совсем неэффективны. Иногда тревожность так высока, что нам нужна помощь. Безусловно, во Христе помощь есть. И тем не менее, в минуты сильных переживаний мы не способны адекватно мыслить и даже верить. Тревога бывает разной. Это, возможно, наши фантомные боли, а может, события стали складываться не сильно удачно. Бывает, что ночью нас догоняют переживания, и мы не можем понять, с чем это связано. Просто усталость. И все же, взяв себя в руки, мы сможем разобраться с тревогами. Писание дает нам несколько советов по этому поводу, а еще несколько подскажут верные друзья. Самое главное, тревога – это своеобразный сигнал нам вызвать небесную службу 911 и отдать свои обстоятельства в руки Бога. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

другого отца не признал. И все началось снова, обиды, проблемы. Закончился драмой последний скандал. И опять оказавшись у мамы в квартире, она вдруг поняла, ей уже 35, никому не нужна. И

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 августа, и наша тема сегодня – «Будьте мудры, как змеи». В Евангелии от Матфея, 10 главе, 16 стихе, Иисус сказал: «Будьте мудры, как змеи». Слово «мудры» – греческое слово «софос», которое описывает особую проницательность, большую мудрость. Иисус сказал: «Нам нужно брать пример со змей». Змеи знают, когда нужно затаиться, знают, как маскироваться. Они далеко не всегда афишируют свое присутствие. Змеи достаточно умны, чтобы понимать, что настало время тихо проскользнуть и просто остаться незамеченными. Также и вам далеко не всегда нужно обо всем сообщать. Вам не следует говорить все, что вы думаете, делать свое присутствие заметным, создавать шум. Есть время, когда нужно затаиться и вести себя тихо. Учитесь у змей. Будьте мудры, как змеи. Учитесь понимать, когда вам нужно слиться с толпой. И не думайте, что вы должны всегда оповещать всех о своем присутствии. Иногда нужно просто притаиться и молчать. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса двух моделей следования букве или духу. Ты же, Господи, ведаешь, как тяжело прокладывать пути, по которым ходил бы весь народ. Как нелегко собрать рассеянные стада из бездорожья на дорогу Твою. Сколько требовалось сил для образования государственности, основанной на Твоем десятисловии, пока этот разрозненный, буйный и хаотичный дух раб

0: царства не смирился пред твоими заповедями. Скрипач на крыше, это известное произведение о еврейских традициях, утверждает, что нет другой силы, кроме традиций, которая смогла бы сберечь еврейский народ в рассеянии на протяжении тысячелетий. Не таким ли образом и сегодня, в эпоху массовых миграций славянских народов, наши духовные корни помогают новому поколению лучше понять себя? Осознание своей причастности к опыту предков усиливает в человеке чувство достоинства и налагает на этого человека особую ответственность в смысле продолжения дела его отцов. Эта глубокая колея традиционализма служит во благо слабым, сберегая их от блужданий по бездорожью, но в такой же мере она и мешает сильным следовать за компасом духа. Эти две модели следования, букве или духу, не только разделяют людей на категории, но разделение это проникает в душу каждого человека в отдельности, тем самым вызывая в нем состояние некой двойственности. Чему отдать предпочтение? В следовании буквы закона, по крайней мере, есть ясность, что от человека требуется. Это неизменные вовеки заповеди, для всех одинаковые и посильные, заповеди с гарантиями и многочисленными доказательствами их практичности в истории. Дух же – личность непредсказуемая, никому не подвластная и не подотчетная, открывающая себя в своем суверенном волеизъявлении. В отличие от кодекса правил, от буквы закона, это столб облачный или огненный, который начинает двигаться в любое время суток и в любом направлении, вне каких-либо предсказуемых закономерностей. Он не оставляет места не только объяснениям, но даже вопросам. Вот здесь-то мы в своей немощи и предпочли избрать букву, а не дух. Слишком он для нас страшен в своем авторитаризме. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Иисус меня изменил.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
3: Митрополит Иларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Иларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 августа. Бог хочет многому вас научить. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, 21:25. Бог готов многое открыть своим детям, и если мы хотим всегда слышать Его голос, мы должны проявлять послушание всякий раз, когда Он обращается к нам. И если мы слышим и сразу же исполняем Божьи указания, мы становимся более восприимчивыми к словам и желаниям Бога. У нас есть возможность быть усердными учениками всю жизнь. Я готова учиться чему-то каждый день. Наше следование за Богом – это путешествие длиною в жизнь. Для того, чтобы оно не было чересчур утомительным, мы должны научиться слышать Бога и быть ведомыми Святым Духом. Дух Святой хочет научить вас чему-то сегодня, завтра и готов учить каждый день. Не читайте Библию только для того, чтобы исполнить некую обязанность. Открывайте ее с радостью, чтобы узнать что-то новое. Дух Святой является нашим учителем. Я уверена, что Он готовит что-то особенное для нас каждый день, если мы открыты и хотим слушать. Говорите Богу от всего сердца. «Боже, я хочу узнавать Тебя, Твои пути все лучше и лучше, и с радостью подчиняться Тебе». Божье слово на сегодня. Вы постоянно чему-то учитесь и растете духовно. Взгляните, как далеко вы продвинулись, и как много вам еще предстоит пройти. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, почему христиане читают Библию постоянно? Почему одного раза недостаточно?
1: Наверное, главное отличие Библии от любой другой литературы заключается в том, что Библия – это Слово Божие, которым питается человеческая душа. Мы видим несколько мест в Писании, которые объясняют нам и говорят нам о важности регулярного, постоянного чтения Писания. Так, в книге Иисуса Навина мы видим описание успешной жизни или условий для успешной жизни. Там в 1 главе, 8 стихе сказано следующее. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть одна из главных причин, почему мы постоянно читаем или должны читать Библию, заключается в том, что от этого зависит успех нашей жизни. Есть и другие места в Библии, которые помогают нам понять механизм, каким образом это происходит, каким образом чтение Писания влияет на успех. Дело в том, что, наверное, самая главная проблема людей, которые остались на земле после грехопадения, они отрезаны от Божьего понимания истины, от Божьего источника истины. И поэтому они живут, ходя во тьме. Писание так и говорит во многих местах, что они слепы или они живут во тьме. Что это значит? Это значит, что у них неточное, неверное представление об окружающей их действительности, о самих себе, о мире, в котором живем, о цели жизни, о духовной реальности и так далее. И вот Библия является Божьим откровением. Это свет, который проникает в тьму нашей земли для того, чтобы открыть нам истину. И когда мы говорим о нашем соприкосновении с истиной, то это соприкосновение, оно очень ограничено. Оно не способно сразу же запечатлеть в наше сознание всю истину в полном ее объеме. И поэтому каждый раз, соприкасаясь с истиной, мы воспринимаем кусочек за кусочком или частички информации, которые просвещают нам сферу за сферой жизни, которые помогают нам иметь правильное мышление, правильный взгляд на окружающую нас действительность, на жизнь. Вот почему после того, когда апостол Павел в послании к римлянам заканчивает представление Евангелия или объяснение сути спасения, которое совершено Иисусом Христом, он после этого сразу же делает такой призыв. Это послание к римлянам, 12 глава. Мы читаем с 1 стиха. Говорится следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть мы живем в реальности, в которой нашей операционной системой или основой нашего мыслительного процесса является совокупность информации, которую мы получили при рождении, которой функционирует мир. Когда мы соприкасаемся с истиной Библии, с истиной Божией, мы имеем дело с другой системой ценностей. Мы имеем дело с Божьим объяснением реальности. Вот почему апостол говорит, что большой частью нашей жизни является процесс, который он здесь называет преобразованием или трансформацией, обновлением нашего мышления. Он говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего или же нашего познания, нашей системы мировоззрения, нашей схемы, по которой мы мыслим и оцениваем самих себя и людей вокруг нас. Вот почему Библия требует постоянного и глубокого прочтения. То есть мы шаг за шагом понимаем Божье Слово, Божье Откровение глубже и глубже. Причем этот процесс очень интересный. Если вы читали Библию несколько раз, вы могли заметить, что когда вы читаете второй, третий или четвертый раз, вы обнаруживаете те детали, которые вы, казалось бы, раньше не замечали. Я прочитал Библию уже много раз в своей жизни, несколько десятков раз. И каждый раз, когда я читаю, я продолжаю обнаруживать что-то важное, новое, животрепещущее для меня. Причина, почему это происходит, заключается в том, что по мере того, как я в большей мере пропитываю свое сознание контекстом, общим пониманием Писания, в свете этого контекста яснее и точнее видятся его детали, которые раньше я, может быть, не замечал или они не были для меня настолько очевидными. Вот по этой причине христиане и читают Библию регулярно. И дай Бог, чтобы Библия стала настольной книгой для каждого из вас.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи.
1: Суд.
0: Один из монахов монастыря в Сцете совершил серьезную ошибку, и для суда над ним братью позвали самого мудрого отшельника. Мудрый отшельник не хотел приходить, но братья были такими настойчивыми, что он согласился. Но все же, прежде чем отправиться, он взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро песком и пошел в монастырь. Отец-настоятель, обратив внимание на ведро, спросил, для чего это было сделано. «Я пришел судить другого», — сказал отшельник. «Мои грехи бегут за мной, как этот песок в ведре. Но поскольку я не смотрю назад и не могу видеть свои собственные грехи, то я способен судить других». Немедленно монахи решили отменить суд.

0: Есть одно удивительное свойство гордости. Она свои весьма скромные достоинства считает, если не величайшими достижениями, то как минимум ювелирными ценностями. Смотрите, какой у меня талант. Он скромен, но как блистающе изящен. Гордость может возмутиться на похвалу, но никогда не потеряет из поля зрения хвалящего. Гордость, она мачо, хоть в русском языке и женского рода. Ей нужен широкий круг слушателей, где она будет восхищать всех длинным рассказом и тихо искрящимся на ее пальце именным перстнем. И если вы вдруг расплачетесь от ее внимания к вам, то она, похлопав вас по плечу, вздохнет участливо и скажет: «Что ж, не всем дано нести этот крест». В общем, такой она персонаж – гордость. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Закон зависимости. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. В этом небольшом, но очень емком месте Писания можно увидеть один из центральных законов служения. Служителям его надо знать. Для нас это или нет, решайте сами. Добровольное служение – штука весьма условная. Все ли служители? Есть, на мой взгляд, и другая категория – волонтеры. Волонтер – это попутчик на одну остановку. Человек, ищущий приключений, наградой которому будет его личное удовлетворение. Как-то так выходит, что волонтеров больше, чем служителей. В чем разница? Давайте смотреть. Нам поможет в этом разбор этого важного закона. Разрешите вам представить. Закон зависимости. Суть закона по пунктам выглядит так. Я не могу быть служителем, если я независим. Это первое. Теперь поразмыслим. Например, вы работаете в полиции. Вы слуга закона, так говорят. Когда вы получили такое гордое звание? Правильно, когда произнесли присягу, заключили контракт, поставили подпись, обрели зависимость. Второе. Я подчиняюсь старшему. У каждого полицейского есть начальство. Начальство отдает приказы. На то у него и звание выше. Оно вам не нравится? Что поделать, по закону, которому вы присягнули, ему командовать? Третье. Я не принадлежу людям. Полицейский служит не начальству или старшему полицейскому, и не народу. Он служит закону, написанному слову, а подчиняется начальству. Это кажущееся несоответствие порождает массу спекуляций. Люди в мире, которые грешники, находят, что третий тут обязательно лишний, и совершается преступный сговор. Полицейский и его начальник строят между собой взаимоотношения, где отсутствует главное лицо – закон. Коррупция всегда возникает по подобной схеме. И вот мы имеем довольного начальника, у которого есть личный слуга. А слуга начальника, условно он еще полицейский, смотрит, а что за выгода ему быть таким слугой, и действует соответственно. Далее в эту схему встраивается простой народ. Результат – возникновение общества, где нарушены границы морали, веры, нравственности, безопасности, достоинства. Короче, приходит беспредел. Общество может возмутиться и сказать начальнику, чтобы тот призвал слугу закона действовать по закону. Но это невозможно. Закон, который во благо всем, изгнан из схемы взаимоотношений. Надо призывать закон. Или можно разрушить все, но тогда как следствие анархия и порабощение новыми господами. Эта схема упрощена. Ее можно расширять и расширять, и даже вводить в церковь. Апостол Павел тоже пользуется упрощенной схемой, чтобы объяснить нам принципы служения. Там все еще радикальнее. Рабы, принявшие Христа, подчиняясь хозяевам, служат не им, а Христу. Каковы бы ни были их хозяева, Господь берет на себя ответственность за них. И как аргумент звучит обещание воздаяния от Господа. Таким образом, мы подошли к четвертому пункту. Слуга вправе рассчитывать на воздаяние. И здесь внимание. Воздаяние от своего господина, а не от своего старшего. Ожидание поощрения определяет то, чьи мы слуги. Хотим от людей одобрения? Слуги народа. Значит, делаем то, что нравится всем. Ищем расположение сильных мира сего, будем служить им. Тот же Павел в другом послании пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, 1 глава, 10 стих. Благоволение у Бога – значит и награда от Него. Но поймем Павла правильно. Он не бунтарь, не одинокий рейнджер, не самодовольный ханжа. Как много...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна за 3,32 дня, а Солнце за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

сны. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 августа. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Книга Притч, 22 глава, 1 стих. Священное Писание учит нас, что имя человека ценнее богатства. Чтобы погубить христианина, дьяволу достаточно опорочить его доброе имя. Естественно, приобрести имя легче, чем сохранить его. Что же может погубить доброе имя христианина? Конечно же, грех. Мы прекрасно знаем, что Божья благодать может возвысить имя человека, однако для этого необходимо жить в святости. Тайный грех приводит к позору и утрате доброго имени, для восстановления которого нужны невероятные усилия. Доброе имя подобно визитной карточке человека, при утрате которой нигде не сможем быть приняты. И в книге Екклесиаста, 7 главе 1 стихе, мы читаем: «Доброе имя лучше дорогой масти». Благовонная масть – это елей помазания, который очень дорого стоит. Когда мы живем святой жизнью, тем самым мы чтим данное Богом помазание, но когда грешим, помазание бесчестим. Божья воля в том, чтобы мы хранили свое доброе имя везде – в семье, в церкви, на работе и в обществе. Благослови вас Господь. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей Он избавит их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Глава 5. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте же в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, всего испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 19. Пророчество о Египте. Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет. и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут». Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние. И будут смущение, обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так. Обезумели князья цианские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних». Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цианские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его». Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них». Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Глава 20. В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чрест твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании предназнаменования о Египте и Ефиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми, с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым предназначались, бегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы?»

Посох мой слон, сандалии стертый, ветер в суме и ноет грудь. Я задержался на 33 года, вот мой дар. Не гони, пришельц, все, что донес, я тебе из похода.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня в первый понедельник августа. Так и хочется сказать. В августе не бывает понедельников. Август, да. Это сплошное воскресенье, да, или суббота, уж у кого как. Потому что, ну, надо скорее забирать эти последние дни лета, чтобы отдохнуть.
3: А с другой стороны, знаете, есть хорошая поговорка: готовь сани летом. Поэтому, поскольку уже август и лето близится все-таки к завершению, стоит подумать о том, что надо сделать, чтобы дальше было хорошо, чтобы зимой было тепло, сытно, вкусно, варенье.
2: Да, Елена Алексеевна, вот ты как раз и напомнила про отопление в машине. Ну что ж, дел еще нам предстоит много за эти уходящие летние месяцы, точнее дни, друзья. А мы сегодня с вами, тем не менее, для вдохновения нашего поговорим на одну хорошую библейскую тему. Точнее, вспомним одну замечательную библейскую историю. Мы поговорим про исцеление слепого. Ну, например, слепого Вартимея. Кто из вас не помнит этого замечательного события, когда...
3: Ну, может, кто-то и не помнит, кто-то присоединился к нам, неожиданно так листал ленту, и тут мы.
2: Да. Но дело в том, что про исцеление слепого написано довольно много, и, наверное, наиболее ярко это написано в Евангелии от Луки, но в Евангелии от Марка мы видим, что этого человека, ну, может быть, одного из многих тех слепых, которых исцелил Христос, звали Вартимеем. Это забавно, с одной стороны, с другой стороны, показательно. Вот в этом длинном диалоге, который происходит на страницах Евангелия от Марка, вот как раз в 10 главе, произносится имя. Имя человека, который просто сидит на улице. И это неспроста, потому что есть Петр, о нем говорится, есть другие апостолы, есть некий юноша, который приходит ко Христу и спрашивает, что ему делать, чтобы иметь жизнь вечную. Есть фарисеи, которые подходят ко Христу, искушая его, задавая вопросы про брак и про разводы. И вот среди всей этой компании большой, которая окружает Христа, есть некто Вартимей.
3: Но вообще слепых много исцелял Христос, и Евангелие говорит о каких-то конкретных случаях исцеления слепых, но имя называется только Вартимея из всех только, этих слепых.
2: Да, вот что любопытно, только Вартимея. Почему такое внимание к нему в Евангелии от Марка? Это интересный вопрос, который требует исследования. Потому что, наверное, евангелист хочет обратить наше внимание на этого человека. В конце всей этой длинной дискуссии, всего этого, ну, можно сказать так, насыщенного дня, где сперва фарисеи с их вопросом о браке, искушая Христа, подходят. Потом там ученики, причем некоторые ученики задают ему вопрос: «Господи, а можешь сделать, как мы хотим? А как? Ну, дай нам сесть по правую, по левую сторону от тебя». Вот они видели, что в рассказе Христа, Христос там же говорит о том, что предстоит Сыну Человеческому умереть, и для них это, ну, как бы сигнал к тому, что пора вот делить портфели. Потом вопрос Петра. Петр, кстати, тоже тут по имени называется, но он, впечатлившись, да, от разговора с юношей, который не захотел все оставить и последовать за Христом, сравнил себя с этим юношей. Он-то, Петр, все оставил, и за Иисусом он последовал. Тогда что же нам будет? Да, вот мы все оставили и последовали, и пошли за тобой. И получает хорошее такое довольно обетование. А вот те другие два апостола, это были Иоанн и Иаков, им было сказано, что им предстоит креститься крещением Иисусовым, чтобы получить какую-то должность в Царстве Небесном. Но, опять же, эта должность не от Христа даже зависит, а от Отца Небесного. И вот тут в конце некто Вартимей. Мы видим, что вот они, категории людей, с которыми сталкивается Христос. Религиозные люди. Потом это просто люди. Потом это ученики. Потом это ученики, которые задают достаточно серьезные вопросы, с серьезными запросами. И потом Вартимей. И он тоже в этой компании не безликое представительство. Да? То есть он не некто. Он, точнее, некто, но у него все-таки есть какое-то имя. Причем имя Вартимей, это, можно сказать, человек почти без имени. Человек, которого не назвали. Человек, имя которого не хотят произносить, потому что либо оно вызовет усмешку, либо вызовет слезы, да, потому как, представьте себе, человек родился слепым. Как его назвать? Кем его назвать? Каким именем традиционным его назвать? Это же будет в некотором смысле насмешка над тем святым, который когда-то жил, например, Моисей, или Соломон, или Давид, не дай бог, да, или кто еще. Вот, каким именем его назвать? Какое имя будет носить этот человек, который носит на себе такое увечье? Это же будет ассоциация с кем-то. И поэтому имя его – сын Тимея. Вартимей – это значит сын Тимея. Отец его был Тимеем. Вот и все его имя. Вчера смотрели только фильм, и там фраза такая «в списках не значится». И мне кажется, даже есть роман военных лет, как раз который «в списках не значится». Нет его в списках, нет у него имени. Есть у него только отцовство, отцовство земное. И это и есть его имя. И вот он, этот персонаж, выступает едва ли не ключевым лицом во всей этой, во всем этом длинном диалоге, во всем этом длинном дне. Оказывается, он тоже не просто так сидел. И сидел у дороги. Кстати, здесь надо отметить, что сидеть у дороги, это значит совсем, жалкую жизнь влачить. Да? Это не то, что ты дома сидишь, и кто-то тебе помогает. Видимо, бедная семья. И носить еще одного нахлебника на своих плечах было тяжеловато. Поэтому его с какого-то времени приучили, приводили, сажали у дороги. И он просил милостыню. Что-то ему подбрасывали. И этого хватало, на жизнь. Но что здорово, представляете, в этом человеке, казалось бы, он никто, нет у него имени, не может он, сподвигнуться на какой-то духовный труд, сделать что-то великое, сделать что-то значимое, разбогатеть не может, безусловно, жалкие крохи он может получать, конечно, что-то давали ему, наверное, пропитание у него какое-то было, но было у него и огромное желание. И что это за желание? Смотрите, опять же, мы будем сравнивать со всеми участниками этой самой 9 главы. У фарисеев желание искушать Христа. Желание испытать Бога. Ну-ка, ответь нам, Бог. или кто ты там, да, ответь нам, как вот нам вот в этой ситуации поступить? Вот Моисей дал нам вот, вот такое, а ты как считаешь? Вопрос о браке. Самый острый вопрос, да, вопрос непростой. Тем более, что, скорее всего, они подобных вопросов разбирали большое количество. И составление этих разводных писем тоже было достаточно большим в количестве. Но и они решили его испытать. А как он ответит на этот вопрос? Похож ли он на нас? На кого он вообще похож в данной ситуации? Ну, это было искушение такое. Вот они такой вопрос ему задают. Они хотят его испытать. Дальше приходит тот самый юноша, который хочет иметь жизнь вечную и называет его учителем благим. Вроде бы все здорово. Но, получив ответ от Христа, а ответ довольно
3: кардинальный.
2: Христос говорит ему: раздай все, что имеешь, бедным. Продай. Причем не мне принеси, да, бедным раздай. И приходи, следуй за мною. Да, в другом Евангелии написано: взяв крест. И тот, опечалившись, отошел. То есть, смотрите, Христос как будто полагает пред ним непреодолимое препятствие. Вот нам кажется, да, нам, людям, живущим не сильно богато. Ну, к примеру, ну, имеешь ты, что ты там имеешь? Имеешь работу, имеешь пропитание, имеешь, может быть, небольшие накопления. У кого-то ипотека, там, знаете, съемная квартира. У кого-то там, ну, еще что-то. Ну, что-то есть. Не совсем мы слепые, несчастные, бедные, убогие, да? И мы сравниваем себя. А готовы ли мы были бы отдать, если бы сам Иисус пообещал нам жизнь вечную? Отдай мы все, что у нас есть. И, наверное, мы бы сказали: да можно. Да почему нет? Но представьте, если у нас миллионы, да еще в какой-нибудь твердой валюте или в твердом, или в каком мягком металле, да, вот как обычно говорят, в желтом, или еще что-то у нас, но много у нас. И нам задается такой вопрос. И уже это тяжеловато. Но, но мы бы, наверное, не имея всего этого, сказали: да, надо отдать. Хотя мы чаще всего за других лучше думаем, чем за себя самих. А вот что бы стало для нас непреодолимым препятствием, чтобы войти в Царствие Небесное? Может быть, для кого-то кого-то простить? Или сказал бы нам Иисус: а согласен был бы ты, чтобы рядом с тобой в Царстве Небесном, неподалеку, буквально через низкий заборчик, да, обитал какой-нибудь человек, который доставил тебе немало хлопот, или которого ты просто не любишь, терпеть не можешь, или которого не только ты, его все человечество терпеть не может. Но, может быть, он покаялся, как слепой Вартимей, в конце жизни своей, и вошел в Царство Небес. Согласен ты такого соседа иметь? Кстати, Клайв Льюис подобную историю описывает хорошо на страницах своих книг. Стоит почитать, уж не помню, что это за рассказ, но рассказ очень показательный. Или, может быть, чтобы говорили там не на твоем языке привычном, а на каком-то другом небесном языке. Или, может быть, чтобы, ну, мало ли что, да, вот что тебя смутило бы сильнее всего? Что? Может быть, у тебя, может, ты готов отдать свое богатство, но не готов оставить свое пристрастие или увлечение какое-то, или признать что-то за собой недоброе, да, исповедать это Богу, не готов. Что у тебя есть такого, что станет для тебя непреодолимым препятствием? Может быть, ты как тот человек, о котором написано, хромает на оба колена, то есть впадает все время в один и тот же грех. Вот. Вот бесполезно. Знаете, я сталкивался с людьми, которым говоришь простые вещи, казалось бы. Брось курить. Да, я бросаю. Вот он бросает при тебе все. Все, бросил новую пачку. Все, порвал пред тобой. Все, больше он не пристрастен к как он считает, к этой пагубной привычке. На следующий день он идет, покупает новую. И так бесконечно, год за годом. Понимаете, и что с этим делать? И кается человек, окаянный грешник, понимаете? Вот на нем уже надпись, окаянный. Ага. То есть, если вы встречаете его, сразу начинайте с ним с покаяния. Ну что, каешься? Ну да, каюсь.
3: Ну, Вартимею-то терять нечего было. Этому было что терять.
2: Да, этому было что терять.
3: А если бы Вартимею было что терять?
2: Но вот в этом же как раз глубокий смысл. Смотрите, нам всем как будто есть что терять. И здесь Христос на этом богатом юноше показывает, нам всем показывает, что для нас требование, для нас может оказаться неподъемным. Хотите иметь жизнь вечную? Хотите что-то сделать, чтобы ее иметь? Вот вам. Представьте себе, что это были бы мы. Что бы мы услышали, и это заставило бы нас отказаться? Что бы мы услышали, и это осталось... Вот если возьмем того же Петра, и давайте сравним его с этим юношей. Он, кстати, тоже себя сравнивает. Он сравнивает, опять же, после этого же разговора, ужаснувшись. Все они ужаснулись. Все задают вопрос, кто может спастись. Но в какой-то момент Петр говорит, если все отрекутся, я от тебя не отрекусь. То есть я для тебя сделаю, вот умру за тебя, вот тут голову свою положу, душу свою положу за тебя, все отдам. Вот Иисус. Иисус ему говорит примерно то же, что он и сказал юноше. Душу мою за меня положишь, трижды отречешься от меня. Вот он несколько раз, наверное, раза три он говорил это Христу, и Христос ему говорит, трижды отречешься от меня. И другие, кстати, апостолы тоже, они за Петром, чтобы не отставать, эту фразу говорили. Причем Петр, он же сравнивает себя с юношей, он-то все оставил. И другие апостолы оставили, многие из них рыбаки. А представьте себе, сыны Завидеевы, что они оставили? Они оставили своего отца пожилого, сидели с ним, чинили сети. Труд, в общем-то, такой, ну, на солнышке тяжелый. И оставляют одного отца. Им есть чем похвалиться в этом вопросе. Им есть чем похвалиться. И у них тоже свое прошение. И у них тоже свое прошение. И смотрите, если говорим о Петре, Христос говорит, отречешься от меня. Невозможно тебе, Петр. Ты думаешь, что ты в жизнь вечную войдешь вот таким героем? А вы думаете, что вы в вечную жизнь войдете с портфелями? А ты думаешь, что ты в вечную жизнь войдешь со своим богатством и со своим благочестием? Это невозможно. А вы, фарисеи, думаете, что вы войдете в вечную жизнь, потому что вы можете решать любые вопросы, даже бракоразводные процессы, так оформить, что религиозный комар духа не под, ну, носа не подточит, да, духа не подточит. А вот, понимаете, что, к чему ведет Христос? И вот здесь Вартимей.
3: А вот я вспоминаю, знаете, вот все эти истории в фильмах часто они бывают, когда вот парень и девушка друг друга полюбили, но вот какая-нибудь злая мама считает там ее или его недостойными и предлагает денег, чтобы вот оставил ее ребенка, и уже много денег. Уже даже мемы по этому поводу в интернете, где найти такую маму, которая скажет, вот тебе 1 000 000 рублей, оставь моего ребенка в покое.
2: Покажите ее покажите. Дочку, да, я начну ее охмурять.
3: Да. Но ведь не оставляют, потому что, когда есть вот эта любовь, и тогда вообще не стоит вопрос денег. Вообще неважно, есть они или нет, мне главное с ним быть, мне главное с ней быть, главное нам быть вместе. И вот когда Христос говорит, когда Писание говорит, вы не свои, вы уже не свои, вы мои, вы куплены дорогой ценой, я заплатил за вас цену, это как-то вот звучит, когда мы не понимаем, что это о любви речь. Это кажется, ну как это, мы не свои. Мы вообще-то свободными хотим быть. Но Христос говорит, ну ведь и я не свой, ведь и я ваш. Я твой. Ты принадлежишь мне, а я принадлежу тебе. Это слова влюбленных. И вот тогда все становится на свои места. Вот по любви, вот по вот этой... Та любовь, которую сам Христос испытывает к нам, та любовь, которая повела его на крест, которая вообще повела его на эту землю, и он пришел. Вот с каждым из нас вот такие отношения. Поэтому, может быть, и Вартимей здесь вот со своим именем, как тот, которого Бог предузнал еще прежде создания мира и знал, что он будет, и знал, что однажды Христос придет к нему, и все изменится в жизни этого Вартимея. И он видел его, и его слезы из вот этих слепых глаз с рождения, они мимо не проходили, мимо Бога. И он каждую видел и ждал. Это заставляет меня трепетать, когда я думаю о Христе, о его любви. Вот так он идет. Когда там вокруг все решают какие-то глобальные вопросы, вопросы какие-то там учения, жизни, жениться, разводиться, глобально давайте вечную жизнь мне. А тут вот он сидит слепой Вартимей.
2: Ну,
3: а Христос видит его.
2: Тут же есть еще одни персонажи в этой главе. Это дети, которых приносили, чтобы он прикоснулся к ним. Обратите внимание, а что могли пообещать дети? А что могли попросить дети? А что такого просили родители? Они просто просили, чтобы он прикоснулся. И он говорит такую фразу: «Не препятствуйте им приходить ко мне, потому что таковых есть Царствие Небесное». Вот он как будто сразу показывает, вот таковых Царствие Небесное.
3: Вы тут спрашиваете, как жизнь вечную иметь, а вот они уже имеют.
2: Все что-то спрашивают, все на что-то претендуют, все хотят задать очень важный вопрос. Ну, представьте себе, вот что бы вы спросили, если бы вам дали возможность задать Богу вопрос напрямую. Вот без ритуалов, без молитв. Ну, вот как есть. Вдруг вы очутились перед лицом Господа, перед лицом Христовым. Вот, может быть, в то время, что бы вы спросили? Ведь у нас масса вопросов. Иов, например, спросил бы, почему страдают праведники? Так ведь? А Моисей, может быть, спросил бы, Господи, как можно спасать вот таких вот непослушных людей, каких вот, какими были твой народ? Давид, быть может быть, спросил бы, Господи, но почему ты не дал мне построить храм? Я так хотел, ты не дал мне сделать этого. Ну вот, хотя у него этот вопрос был, и он его спрашивал.
3: Но Бог ему ответил.
2: Бог ему ответил, да. Но мы здесь повторяемся. Много, много, наверное, людей, которые бы задали свой вопрос Христу напрямую. И мы бы тоже задали бы вопрос. И мы бы задали личный вопрос. Почему я болею? Почему, Господи, я там не так богат, а вот тот богат? Почему, Господи, несправедливость в этом мире? Почему люди корыстные, коварные, подлые, да, выдают себя за кого-то? Они как-то живут успешно, а я не успешно. Почему страдают люди? Почему болеют люди? Почему? Вот мы к Богу с запросом о справедливости. А ведь Он дает нам право на вопрос. Но для того, чтобы задать этот вопрос, мы должны обратиться к нему по имени, понимая, что это за имя. Ведь обратите внимание, Вартимей, сын Тимеев, удостаивается имени на страницах Евангелия, потому что обращается ко Христу по имени. Он кричит, вы помните?
3: Да.
2: Он Иисус, кричит, сын, Иисус Давидов. Сын Давидов. Он вдруг вспоминает про некий титул, про титул Мессии. Но он слепой, ну, понимаете, он не видит религиозных людей, как они одеты. Он не видит храма, как он, красив этот храм, если его и брали когда-нибудь с собой в Иерусалим, что навряд ли. Но если даже, то какой смысл? Что он там увидит? Он только почувствует, что кто-то толкает его, да, услышит какие-то звуки. Ну, разве что сядет у дороги и что-нибудь попросит. Понимаете? Но для него в сердце у него вот это имя, имя Иисус, сын Давидов, оно где-то там вот вдруг как какой-то луч надежды забрезжил. Он с просьбой о себе. Что ты хочешь, чтобы мне прозреть? Друзья, мне кажется, здесь для нас такое откровение феноменальное просто. Ты приходишь к вопросам с вопросами к Богу. Почему люди разводятся? Как мне вечно жить? Тоже глобальный вопрос.
3: Такому хорошему человеку.
2: Такому хорошему человеку. А потом, а что мне будет? Да, если я то и другое, и третье. А смогу ли я креститься тем же крещением, которое ты крестишься, могу ли я этот путь пройти? Там, точнее, он задает этот вопрос Христос своим апостолам. Но они же утвердительно говорят, мы можем, мы пройдем. Да, пройдете, да, да, будете креститься. Но опять же, он им немного отвечает. Это дано только Отцу Небесному. Есть то, на что ответить может только Бог, и это касается лично тебя. Это для этого ты сделать не можешь ничего. Ничего. Никакие твои вопросы, правильно заданные Богу, не заставят тебя, не сделают тебя таким хорошим перед Богом. Не сделают. Потому что последует следующий вопрос, на который ты не сможешь дать ответа с его стороны. Вартимей просил правильного. Оказавшись перед лицом Христа, даже не видя лица Христа, у него было только имя. Он просит, чтобы мне прозреть. Можешь ли ты исцелить мои глаза? Можешь ли ты, Господи, меня исцелить? Вот если бы фарисеи подошли с таким вопросом и сказали, а Господи, у нас столько разводов, можешь ли ты нас исцелить? Нас исцелить, меня исцелить, я развелся.
3: А вот этот вопрос, чтобы мне прозреть, в принципе, это же ведь каждый из нас может задать Христу.
2: Каждый из нас.
3: Эту просьбу, помоги мне прозреть и увидеть, кто я, чего хочешь ты от меня, увидеть вообще вот истину твою, чтобы понимать, как мне жить, как мне поступать, чтобы быть свободным внутри. Тоже прозреть на те же разводы и увидеть, как надо жить, чтобы не разводиться.
2: Да. Ведь он, смотрите, Христос в этой истории всем обещает благо. Ну, точнее, как бы каждый приходящий может это благо почерпнуть. Фарисеи, даже искушая его, получают для себя наставления. А вначале да не было так. И им дают мысли
3: и обличение, хорошие, говорит, по жестокосердию вашему.
2: Да, они все равно понимают, что Бог благо им дает. Да. Дети получают свое прикосновение. А Петр получает обетование, во сто крат получите. Ученики Иоанн и Иаков, они, вот сыновья Завидеева, здесь же не просто так, они отца оставили, поэтому хотят получить портфели. И они тоже получают благо, правда, не то, что они хотят, но на призыв Христа креститься с ним одним крещением они соглашаются. И его это радует. Он говорит, будете креститься, правда, вот портфели раздавать не я раздаю. Опять же, снова он всем апостолам дает наставление там о том, кто будет большим. Тот будь всем слугою, кто хочет быть главным, будь всем рабом. Ну и дальше вот тот самый Вартимей, который просто просит, чтобы мне прозреть. Ну вот мне прозреть, Господи, и все. Чего ты хочешь? Вот вопрос. Мне, Господи, прозреть, слепой я. Вот почему Христос говорит такую фразу «на суд я пришел, чтобы слепые стали видеть, а видящие стали слепы. Видящие фарисеи все так прекрасно видели, так во всем хорошо разбирались. Оказалось, что они слепы. Такое ощущение, что там все слепы.
3: Ну, слепые вожди слепых, он говорит.
2: Слепые вожди слепых. Там все слепы, там все не понимают. И только один слепой понимает, что он слеп. И просит, чтобы его исцелили от слепоты. Вот бы все с этого начали. Вот бы все. Ученики, да, они задаются вопросом, кто же может спастись? Хороший вопрос. И Христос им отвечает. Человеком этого невозможно. Это вам невозможно, человеком. Возможно Богу. Через что? Ну, для начала хотя бы, чтобы исцелиться нам от нашей слепоты. Блок новостей.
3: Прервемся ненадолго.
0: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна за 3,32 дня, а Солнце за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем наш разговор.
3: Вот знаете, я вспоминаю много лет назад еще, когда мы ездили на молодежные конференции в качестве молодежи, я помню, как один служитель проповедовал как раз на тему о слепом Вартимее. И он говорил, Вартимей попросил, хотя нам кажется это логично, ну слепой, да, что еще просить? Хромой просит ходить, там парализованный, он хочет ходить. Это немой говорить и так далее. Это как бы кажется логично, да, но он говорит, подумайте о том, что человек таковым родился, и он привык к этой жизни, он уже взрослый человек, он, в принципе, у него уже все подстроено под его слепоту. Он ориентируется в том пространстве, в котором он живет. У него достаточно обустроенная жизнь. Да, она, наверное, не богатая, скорее всего, но, тем не менее, он как, к чему-то, как-то дожил. К чему-то привык. Да. И тут приходит Христос и задает вот этот вопрос, чего ты хочешь. И ведь он мог бы попросить у него более там, не знаю, какой-то удобный дом, какие-то средства к существованию, более такому, ведь он чего-то хотел, что-то, может быть, попробовать, где-то побывать, или там, не знаю, что он хотел.
2: Но Петр, собственно, и попросил. Мы-то оставили домы наши, да. Земли наши, работу нашу, вот что нам будет, да, вот он, собственно, этот вопрос и задал.
3: Но вот, а Вартимей, он просит для себя такой вот качественно новый уровень, вообще неведомый ему. И если мы говорим о физическом, да, вот этом недуге, слепота, да, то нам кажется логично, да, попросить, чтобы видеть и вести как бы нормальную уже жизнь, да. Но если мы говорим о духовной слепоте, ведь мы можем быть духовно слепы и можем не понимать многих вещей даже и близко, и вот здесь попросить у Бога какой-то

0: не знает, как по-другому общаться. Он не знает, он в конце концов читать не умеет, знаете, взрослый человек. Как ему устраиваться на работу?
1: Но,
0: тоже да, много, ведь... много непростого в этом.
1: Много непростого. Ты, например, начинаешь не только чувствовать, да, что есть агрессия, есть неприязнь какая-то или неприятные запахи, но ты еще и начинаешь видеть там какие-то злые лица, раздраженных людей. Ты это не только чувствуешь непосредственно, ты видишь издалека. Да, то, что переживал слепой, это, конечно, ну, наверное, достойно отдельного разговора. А вот то, что он действительно попросил, то, что было нужно попросить, ведь, смотрите, действительно мы настолько можем быть озабоченными своим представлением о мире, что забываем о том, что не можем даже судить об этом мире трезво, да, грубо говоря. Мы слепы. И вот он-то начал с правильного. Можешь ли меня исцелить? Любопытно здесь, что он кричит, что для него, ну, он не видит, где и кто, но он кричит. Его крик слышит Христос. И здесь для нас тоже серьезный урок довольно. Бог нас слышит. Бог нас слышит. При том, что, смотрите, там написано дальше, многие заставляли его молчать. А в одном из Евангелий написано, шедшие впереди заставляли его молчать. То есть целая процессия идет. Вот он, Христос, сын Давидов.
0: А думали, что служили, что служат Христу.
1: Они прокладывали ему дорогу. Да. Вот не надо прокладывать Богу дорогу. Мы не проложим путь Христу.
0: А как же вот это «приготовьте путь Господу»? Прямыми сделайте
1: себя. Да, вот как. А знаете, как не шагать торжественно впереди, заставляя других молчать, а самим смирить сердца свои. Вот как раз Вартимей-то он и готовил путь Господу. Он-то как раз смирился, Господи. Опять же, в другом месте Иисус, сын Давида. Ну, вот здесь, да, собственно, здесь и в другом тоже. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Это хорошие слова, чтобы приготовить путь ему. Он ведь должен не просто пройти к трону, он должен пройти к твоему сердцу. И Христос не может оставить его крик просто так. Почему? По имени к нему обращаются, сын Давидов, помилуй меня. Это имя его, он наследник престола. Все считают, что он идет его занять. И Вартимею тоже так кажется. Но вот если он идет занять свой престол, может ли он меня помиловать? Может ли он оказать мне милость? И он эту милость получает.
0: Я помню, несколько лет назад на одном из богослужений меня попросили, как и многих других служителей, попросили молиться за людей, за их нужды. Попросили молиться во время прославления. И я помню, что мне как-то не очень хотелось идти молиться за чьи-то нужды, когда идет прославление. Мне хотелось находиться вот в этой, знаете, атмосфере такого божественного присутствия, его любви. Дух Святой сходит, когда ты поешь Богу, и такое благоговение, и твои какие-то вопросы решаются. И мне казалось, это важнее, чем молиться в этот момент за других. В другие моменты нельзя помолиться. Знаете, закончится прославление, тогда мы выйдем, там помолимся. Да? И я тогда в своем сердце сказала, говорю, Господи, я вот, ну вот меня зовут, да, молиться за людей, но я хочу с тобой побыть. Я хочу вот в этом поклонении, в этом присутствии побыть. Он говорит, и вдруг я слышу, вот реально в своем сердце слышу, очень четко голос Духа Святого, который говорит, ну хорошо, оставайся, побудь, а я пойду туда, где люди приходят ко мне со своими слезами, потому что я не могу пройти мимо их слез, не могу. И он не упрекает меня, он не обвиняет, не укоряет никого. Я его как будто удержать не могу, потому что туда к нему приходят люди со своей болью. И он идет туда, он не может по-другому. И я понимаю, какой смысл мне оставаться там, где его уже нет.

0: нет, ну, в данный момент для меня, да, и он просто показывает мне важные вещи. Важен человек. Каждый человек для него важен. Каждая его слеза для него важны. Особенно, если эти слезы, они приносят к нему свою боль, свою нужду. И история с Вартимеем тому подтверждение. Сколько людей, которые вот так хотели ему послужить, его прославить, восхвалить его за чудеса, которые он творит, и они видят, и все ликуют, за его мудрость, когда он что-то говорит. А он из всей вот этой восторженной толпы восхвалений в его честь слышит крик слепого Вартимея, останавливает всю толпу, разворачивает, подходит и говорит: чего ты хочешь? Ведь он так и к каждому из нас такое отношение.
1: И вот понимаете еще какой момент любопытный, когда он дает ему его исцеление, исцеляя его от слепоты, он говорит такую фразу: «Вера твоя спасла тебя». «Вера твоя спасла тебя». Он ожидает веры, и на веру он реагирует. Бог реагирует на нашу веру. В этой истории полезно, на мой взгляд, еще заглянуть в Евангелие от Иоанна. Почему? Там
0: тоже интересная
1: история. Там тоже интересная она. И, как нам кажется, она очень похожа. Да. Может быть, это даже она и есть, но Иоанн не называет имени этого слепого, и немножко по-другому там все происходит. Может быть, даже это другой слепой. Но мне думается, что в целом ситуация одна и та же, потому что тут слепорожденный, и там слепорожденный. И там возникает более серьезный, ну, такой религиозно-философский вопрос. Когда они проходили с учениками, то увидели слепого от рождения, и ученики задали вопрос: «Равви, кто согрешил?
0: Он или родители?
1: Он или родители его, что родился слепым?»
0: А вот это к нашему внутреннему чувству справедливости. Сразу нам надо это все справедливо объяснить.
1: И Вартимей, наверное, мог бы задать этот вопрос: «Господи, ну кто согрешил? Ответь, я в утробе
0: за
1: матери».
0: За что, Господи, за что мне?
1: Да, за что? Или родители мои согрешили? Объясни, вот мне хочется понять, как Иов, он требовал справедливого суда. Требовал справедливого суда, а получил суд милости божественной. Мы все получаем суд милости. Обратите внимание. Да, суд есть, но какого суда мы хотим? Если хотим суд справедливости, да, то тогда получим, может быть, нелестный для себя отклик. Если хотим суд милости, то тогда получим то, что действительно нас помилует. И Христос говорит такую удивительную фразу: «Не согрешил ни он, ни родители его». Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Вот совершенно по-другому. Все совершенно переворачивает. Кто так может сказать? Ну вот кто так может сказать? Наверное, только сам Спаситель. Мы по-человечески ищем всему причину.
0: Хотя наверняка грешили и он, и родители его, потому что Библия говорит: нет праведного ни одного.
1: Но, подождите.
0: Все согрешили, лишены славы Божией.
1: Неужели Бог слепотой наказал заранее?
0: Да, но слепота не от этого. И иногда какие-то вещи происходят не в качестве какого-то справедливого наказания.
1: Вы слепы не потому, что увечье у вас какое-то, да. Вы слепы, потому что в темноте. В темноте в глазах нет смысла. Вы все равно не видите. Пусть даже глаза у вас есть. И, ну, представьте себе людей, живущих во тьме, абсолютной тьме. Они не видят ничего. Как-то они живут, там, наверное, у них как-то есть возможность для существования, допустим, да. А какая разница, кто там слеп, а кто не слеп? Никто не видит. Но когда приходит свет, вот тогда и выясняется, кто слеп, а кто видит по-настоящему. И здесь как раз-таки Христос и говорит о себе: «Я свет миру». Он проявляет, кто слеп, а кто нет. И оказывается, Вартимей-то не сильно и слепой. Да, физически у него есть проблема. Но духовно он понимает, что он так нуждается в нем, так нуждается в Спасителе, так нуждается в Господе. Ему так хотелось бы, чтобы он когда-нибудь прошел мимо, и вот для него наступил этот шанс. Оказывается, Бог может быть ко мне рядом, близок. Угу. Я могу к нему обратиться, и обратившись, могу попросить у него милости, чтобы он меня помиловал. Просто помиловал меня. Судья всей земли, понимаете, он и неправосудно не поступит, но он ведь и помиловать может. Хочу, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.
0: И достигли познания истины.
1: Вот оно, наверное, что самое главное, что мы должны услышать на наш запрос к Богу. Хочу. Господи, хочешь вот это? Он говорит, хочу. Хочешь меня очистить? Хочу, очистись. Хочешь меня спасти, исцелить мою слепоту? Хочу исцелить. Хочешь, Господи, чтобы мы все оставили и последовали за Тобой? Хочу, оставьте, последуйте за мной. То есть услышать вот это «хочу» от Бога, наверное, и есть самое ценное, что мы можем услышать от Него. Не просто выразить Ему наши желания. Вот я хочу, Господи, я хочу. А, Господи, угадать Его желание для нас, вот это, конечно же, действительно вызовет какие-то глобальные изменения в нашей жизни, потому что Он тоже хочет. Он тоже хочет, но ожидает, что мы зададим именно тот самый правильный вопрос. Когда ученики задают вопрос ему о слепом, кто согрешил, для них нужно просто разобраться. А для Христа, нет, недостаточно, для Христа нужно сделать несколько вещей. Исцелить этого слепого, явить на нем славу Божию, явить свет этому миру, он им говорит. Научить учеников, чтобы они научились. Поэтому он делает, как написано, брение и сплюновение. То есть он плюнул на землю, сделал грязь такую, как мазь, и помазал ему глаза. Бог может грязь превратить в целебную мазь. И потом вот ему, такому грязному, сидящему, пойди умойся в купальне Силам. И он пошел, умылся, пришел зрячим.
0: И вот начинается диалог зрячего, только прозревшего, с теми, кто духовно слепые. Очень веселый диалог, кстати, хотя, конечно,
1: тут грустный соседи, в своей сути. Тут соседи. Я все время задавался вопросом, кто эти соседи? Ну, наверное, это те, которые сидели рядом с ним и тоже просили милостыню.
0: Ну, может, помогали как-то сортировать милостыню.
1: Ну, там же не он один на дороге-то был. Ну, да. Там были те, которые тоже там сидели постоянно. И у них тоже был их шанс. Угу. И они, видевшие прежде, что он был слеп, говорили. Ну, может, кто-то из них с больной ногой, кто-то с рукой больной, кто-то просто немощный. Не тот ли этот, который сидел и просил милостыни? Угу. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Как много дают человеку глаза.
0: Правда? А он говорил, это я.
1: Да, это я, да, да. Тогда спрашиваю у него, как открылись у тебя глаза? Как? А он говорит, да все очень просто. Он рассказывает свой рассказ. Он рассказывает про человека, который помазал ему глаза грязью и сказал, пойди умойся. И все, и открылись глаза мои, вот и все.
0: Они говорят, мы знаем, что человек этот грешник.
1: Но где он? Они задают вопрос первый, где он? Потому что вопрос, конечно, очень серьезный. Мы тоже хотим пойти, мы теперь, зрячего теперь спрашивают. Понимаете, вот он же знает. А тот говорит, ну не знаю, если честно. Не знаю, потому что Бог не отчитывается ни перед кем. То, что он меня исцелил, не значит, я теперь отвечать могу на все вопросы абсолютно. Сами пойдите, поищите. Ну, тогда они вместо того, чтобы Христа поискать, знаете, взяли, потащили его к фарисеям. Ну, наверное, им казалось, что вот он...
0: Ну, там же ж святые люди, наверняка.
1: Да, они знают, кто где и кто есть что. А была суббота. Ой-ой-ой. Любопытно, что Христос многие дела помощи совершал в субботу.
0: Ну, наверное, во всякие дни совершал. Просто в субботу это вызывало всегда раздражение среди фарисеев. Поэтому об этом и часто написано в Писании.
1: Да, часто было написано, потому что это был вызов определенный, да. Это был слом каких-то стереотипов, потому что для них любое дело невозможно. Хотя сами они допускали многие вещи.
0: Ну, себя оправдывали очень легко,
1: да,
0: и быстро.
1: А вот здесь они увидели, кто-то кого-то исцелил, дело сделал, согрешил, субботу святую нарушил. Не может быть от Бога этот человек. Не хранит субботы. А вот любопытно, суббота дороже человека. И это на самом деле проблема, наверное, очень многих религиозных сообществ. Угу. Вот таких сильно религиозных сообществ, где теряется суть. А Христос говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. И если человек что-то не так делает с субботы, надо вышвырнуть человека, извергнуть его вообще. Нет, он в субботу можно делать добро, суббота, ко благу.
0: Но он их же логикой припирает их к стене.
1: Да. У меня есть один знакомый человек, и у нас вот как раз здесь на радио произошла кризисная ситуация. У нас оборвался интернет, и случилось это в субботу. А этот человек, к которому я обратился за помощью, он как раз-таки субботу любит и соблюдать старается, в субботу не работать. И я смотрю, как внутри него ломается что-то, но он чисто по-евангельски понимает, это добро, надо сделать дело Божие, вот, и хорошо. Оказывает мне помощь, и причем существенную помощь. И мне думается, для себя он где-то внутри понимает, лучшего субботнего дня у него еще не было, наверное. Но, во всяком случае, мне он очень сильно помог, потому что я бы без него не справился в данный момент. Ну и вот здесь Христос, вот как понять, кто он, где он, а они хотят понять, кто он. Да уже понятно. Ну вот он, на примере уже все понятно. Вот он стоит, бывший слепой, у пророков написано, что когда придет Сын Человеческий, слепой прозреет. Но это же не откровение разве? Нет, суббота.
0: Воздай славу Богу, а человек этот грешник.
1: Но они не просто так говорят, воздай славу Богу. Они требуют от него исповеди. Причем такой исповеди, которая была бы угодна им.
0: Да, Богу славу воздай, а человека назови грешником.
1: Назови грешником, да. Назови, что он, какой он плохой, он субботу не соблюдает.
0: То есть это не он тебя исцелил Бог, а этот вообще...
1: Непонятно
0: откуда взялся.
1: Хотя, знаешь, это любопытно. Они даже не хотят говорить об его исцелении. Для них проще признать, что он обманщик. Или что его дьявол исцелил. Вельзевул тебя исцелил, понимаете? Человек этот грешник, и тебя Вельзевул исцелил, даже не Бог, понимаете? Они ему право на исцеление чудесное от Бога не дают, потому что опять-таки надо признать, что Бог тогда субботу не соблюдает. Вот как, понимаете? В субботу только Вельзевул может исцелять, вот его день для исцеления. Хотя все дни Господни, а суббота тем более день Господень для ветхозаветнего человека. Ну, и они требуют от него вот такого правильного ответа, а он говорит, что, ну, вы знаете...
0: Да я не знаю, грешник он или нет, но я был слеп.
1: И теперь вижу.
0: А дальше он как раз вот их же говорит, но мы знаем, что грешников Бог не слушает.
1: Опять же он говорит, это от Бога исцеление. Да. Это не может быть не от Бога, да. Потому что я-то перед вами стою, я прославляю Бога, а не кого-то другого. Я Бога прославляю. И, ну нет, невозможно так. В субботу надо по-другому Бога прославлять.
0: Мы... Родителей зовут.
1: Очень много стереотипов у нас. Очень много религиозности, которая, за которой ну, мы прячем, если честно, свое неверие.
0: Угу.
1: Свое неверие. Такое ощущение, что не верят в то, что может кто-то вот так исцелиться от слепоты. Потому что давно уже назвали его родителей грешниками.
0: Угу.
1: Давно уже его назвали грешником. Они грешники, они никто. Они не члены общества. У него даже имени нет. Он Вартимей, как мы говорили. А здесь Иоанн не упоминает его имени в Евангелии от Иоанна. Специально, наверное, чтобы подчеркнуть как раз вот его... незначимость. И родители его ничего не значат абсолютно. Они же так и говорят: пойдите, да, сын родился слепым, но это все видели. Но пойдите у него спросите, он в совершенных летах. Ну, тогда они снова к нему говорят: вот как и что? А он говорит: вы знаете, вы что, хотите...
0: Такие настоящие еврейские родители.
1: Ну, не знаю, они просто боялись, наверное, за сына своего, за себя они боялись. Боялись быть отлученными от синагоги.
0: Да.
1: Это, ну, в общем-то, страшно. Понимаете, когда Христос меняет твою жизнь, когда происходит в твоей жизни какое-то серьезное событие, возможно, придется пройти испытание. Испытание этим миром. Как это произошло? И это испытание тоже испытание твоей веры.
0: И кто-то примет с радостью и будет прославлять вместе с тобой Бога, а кто-то вот так с подозрением еще и гонением предаст.
1: Да, и ведь этот исцеленный человек, какой он вывод для себя делает? Надо становиться учеником. Не хотите ли и вы стать его учениками, задается он вопросом.
0: Вот. Мне кажется, он их так немножечко поддевает. Говорит: да я уже вам... Расскажи еще раз. Да я уже вам рассказывал. Может, вы его учениками хотите стать?
1: Ну,
0: раз
1: да,
0: вы
1: но...
0: меня снова просите повторять то же самое.
1: Ну, тогда, может быть, вам пойти и
0: да.
1: с ним поговорить. Ну, они выгнали его вон. И еще вот что любопытно, у него снова... встреча со Христом.
0: Угу.
1: Веруешь ли ты в Сына Божия? Верую, Господи.
0: А кто он, говорит?
1: Да.
0: Чтобы
1: да,
0: мне
1: да.
0: в него веровать.
1: А кто он, чтобы в него
0: да,
1: веровать?
0: Да вот он перед тобой стоит.
1: Посмотри теперь, да?
0: Да,
1: теперь посмотри. Теперь ты можешь увидеть. Теперь ты как зрячий можешь иметь общение со мною. Пусть Господь благословит нас в этой истории, друзья, чтобы мы... ценили то, что Бог нам дает по милости своей. Это не за наши заслуги. Это не потому, что мы много пожертвовали или готовы это сделать. Это просто потому, что мы попросили у Него того, что и Он хочет сделать для нас. Исцелить нас. Исцелить нашу духовную слепоту. Но нам продолжать верить.
0: И мне кажется, нам тоже стоит часто задавать Богу вопрос: а чего хочешь ты? Чего хочешь ты от меня? Чего хочешь ты, чтобы я сделал? Куда мне пойти? Куда ты меня ведешь? Куда ты направляешь? Это тоже хорошие вопросы, которые помогут нам правильно идти по этой жизни. Спасибо за ваши комментарии, за ваше участие, за поддержку, за финансовую поддержку. Все это очень ценно. Молимся о вас. Благословения вам.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко: www.radiopilgrim.ru.

неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

Ну-ка еще раз! Твоё номер.

Псалом 17. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Ты мой избавитель, оплот и твердыня, рог вечный спасения и щит, и святыня, скала, что всегда укрывала меня. Призову Тебя, Боже, Тебе поклонюсь. Объяли меня муки смертные ада, грехи беззаконных, поток водопада. Но силы небесной Твоей я спасусь. И час испытаний тяжелый настал. Меня заковали в железные цепи, и стало мне душно и смрадно, как в склепе. Но я в тесноте к Тебе, Боже, воззвал. Я мыслям своим дал в молитве простор, и голос молитвы дошел до чертога так сильно, что волей Всевышнего Бога подвиглись вперед основания гор. Затем потряслась, сколебалась земля, столб дыма поднялся от Божьего гнева, и сыпались угли, горящие с неба, и черной золой покрывалась земля. Бог словно кувшин наклонил небеса, воссел на крылатых своих херувимов, на крыльях ветра понесся незримых, совершая во мраке ночном чудеса. И глазом могучим с небес возгремел, открылись источники вод дождевые, и рушились стены твердынь вековые от сильного града и множества стрел. Меня Он из бездны глубоко извлек, избавил от сильных врагов, что восстали. За все мои скорби, труды и печали воздал мне старицею праведный Бог. Вхожу я без страха во вражьи селенья, и руки мои укрепились для брани. Легко прогибается лук в моей длани, и ноги быстры мои, как у оленя. Враги, словно прах, разнесенный ветрами, я их, словно грязь, попираю стопою. О Боже, меня Ты поставил главою над всеми народами и племенами. Меня Ты вознес до самих облаков, меня, пастуха и без рода и вида. Да будет, о Боже, потомкам Давида Твое милосердие во веки веков.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

Ты такой один, и Тебе одному, Господь. Мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас кровью Своей Святой, Иисус. И в Тебе мы праведники, Господь. В Тебе мы святы, Иисус. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Иисус, потому что Ты единственный Бог.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Буркина-Фасо. Верхняя Вольта – государство в Западной Африке. Так она называлась до 1985 года. Лишь в 1960 году Верхняя Вольта получила независимость от Франции и начала вести свою самостоятельную политику в мире. Ее населяют множество разных племен, поэтому страна очень даже самобытна. И кухня не может быть иной. В стране в основном преобладают лишь простые продукты питания. Кукуруза, бобы, рис, картофель, окра, пшено, ямс и арахис. В деревнях с большим количеством скота и птицы в избытке есть яйца. А реки играют роль кладезя для нескольких видов рыбы, потребляемых местными жителями. Мясо едят нечасто, так как оно стоит очень дорого. Традиционная кухня Буркина-Фасо является отражением общих традиций Западной Африки. Как и в других странах региона, в национальной кухне встречаются ингредиенты вроде личинок, змей и мяса гиппопотамов. Многие блюда щедро приправляются соусом пили-пили, в основе которого жгучий красный перец. В силу климатических условий и засушливого климата люди привыкли использовать в пищу практически все, что растет или движется. Но основу местной кухни все же составляют вполне обычные продукты – мясо говядины, рыба, кукуруза, рис, картофель, бобы и сорго. Наиболее распространенными блюдами можно смело назвать кашу из сорго, приготовленную в горшке с листьями баобаба, а также курицу в арахисовом кляре, запеченную с зелеными бананами. Африка – континент загадочный, и далеко не всем известно о том, какой жизнью живут современные женщины в многонаселенных, динамично развивающихся регионах Африки. В Буркина-Фасо, бывшей французской колонии, женщинам очень сложно быть самодостаточными, поскольку с детства девочек приучают к покорности и доминирующей роли мужчин. Никогда мужчина не будет заниматься или даже помогать в домашнем хозяйстве и воспитании детей. Однако, вопреки тому, что эта модель семьи противоречит западным стандартам, женщины не чувствуют унижения от данного положения вещей. Более того, если бы некто извне попытался трансформировать общество, женщины первые бы восприняли это негативно. Женщине не положено быть ни замужем или в разводе. Скорее всего, ее в таком случае не будут воспринимать всерьез. В сельских районах в брак вступают в 14-15 лет. Практикуется многоженство. И в христианских, и в мусульманских семьях все живут под одной крышей. В каждой семье не меньше 4-5 детей, и весь быт женщины строится вокруг них. Главенствующая религия Буркина-Фасо – ислам. Его исповедует более половины всего верующего населения страны. Оставшуюся половину делят между собой христианство и последователи местных верований. Конституция страны поощряет все формы религии и уважает форму поклонения каждого гражданина, если она не мешает другим. Самобытная культура Буркина-Фасо – одна из самых примечательных на Западе Африки. Одной из причин этого является то, что множество различных коренных народов живут здесь в мире и согласии на протяжении нескольких сотен лет. Толерантное и уважительное отношение друг к другу – главный залог успеха страны. В отличие от других соседних стран, Буркина-Фасо не погрязла в междоусобных конфликтах. Уникальная культура страны тесно переплетена с ее природными особенностями. Жители заботятся о своей земле, ее сохранность для них имеет большое значение. Несмотря на проникновение технологического прогресса, население не забывает о своей истории, бережно чтит память предков. Это можно увидеть даже в элементах одежды и украшений.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть меня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы продолжим рассуждение о том, в чем именно состоит разница между водительством Духом Святым и буквой закона Божьего. Читаю из книги «Чисел» 9 главы 17 стиха. «И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над Скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинию, они по указанию Господню отправлялись и по указанию Господню останавливались. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь». Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Книга чисел, 9 глава, с 17 по 23 стихи. Следуя призывам Духа Божьего, я не освобождаюсь от ответственности перед буквой закона. Отнюдь. Даже напротив, влечение Духа зовут меня значительно дальше минимума, определяемого традицией. Я же, страшась воли Божией, неизвестной для меня, иногда как улитка прячусь в раковину заповедей и традиций, соблюдая которые я уверенно обрету жизнь вечную. По большому счету, это все, чего я ищу. Как только исчезает угроза со стороны моих необузданных страстей, я удовлетворяюсь традицией вполне. Я вижу в ней спасение мое от мира, так же, наверное, как мой маленький попугай находит свое избавление в клетке от разгоряченных, неуправляемых детей, готовых разобрать его на перышки. Так неужели мы призваны беречь традиции только для того, чтобы они, в свою очередь, спасли нас? Это спасение в резервации доказывает не что иное, как наличие страха перед неизвестным и недоверие водительству Духом Божьим. Что же у нас остается в таком случае? Какие путевые знаки определят наше завтра? Традиции. Предание, опыт предков. История становится единственной цитаделью, крепостью, могущей обеспечить нам уверенность и стабильность. Примечательным является и то, что в крепость традиций мы убегаем не столько от мира или от многообразия теологических точек зрения, как от Бога и Его воли. Именно Его суверенное господство вселяет наибольший страх. Неужели, Господи, мы и сегодня готовы предпочесть египетские котлы земле обетованной? Неужели мы опять не узнаем времени Твоего посещения? Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 августа, и наша тема сегодня «Будьте мудры, как змеи». В Евангелии от Матфея, 10 главе, 16 стихе, Иисус сказал: «Будьте мудры, как змеи». Слово «мудры» — греческое слово «софос», которое описывает особую проницательность, большую мудрость. Иисус сказал: «Нам нужно брать пример со змей». Змеи знают, когда нужно затаиться, знают, как маскироваться. Они далеко не всегда афишируют свое присутствие. Змеи достаточно умны, чтобы понимать, что настало время тихо проскользнуть и просто остаться незамеченными. Также и вам. Далеко не всегда нужно обо всем сообщать. Вам не следует говорить все, что вы думаете, делать свое присутствие заметным, создавать шум. Есть время, когда нужно затаиться и вести себя тихо. Учитесь у змей. Будьте мудры, как змеи. Учитесь понимать, когда вам нужно слиться с толпой. И не думайте, что вы должны всегда оповещать всех о своем присутствии. Иногда нужно просто притаиться и молчать. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

вас с величием души. Все остальное кажется в порядке, но не играя в поддавки и прятки, скажите,

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 августа. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Книга Притч, 22 глава, 1 стих. Священное Писание учит нас, что имя человека ценнее богатства. Чтобы погубить христианина, дьяволу достаточно опорочить его доброе имя. Естественно, приобрести имя легче, чем сохранить его. Что же может погубить доброе имя христианина? Конечно же, грех. Мы прекрасно знаем, что Божья благодать может возвысить имя человека, однако для этого необходимо жить в святости. Тайный грех приводит к позору и утрате доброго имени, для восстановления которого нужны невероятные усилия. Доброе имя подобно визитной карточке человека, при утрате которой нигде не сможем быть приняты. И в книге Екклесиаста, 7 главе 1 стихе, мы читаем: «Доброе имя лучше дорогой масти». Благовонная масть – это елей помазания, который очень дорого стоит. Когда мы живем святой жизнью, тем самым мы чтим данное Богом помазание, но когда грешим, помазание бесчестим. Божья воля в том, чтобы мы хранили свое доброе имя везде – в семье, в церкви, на работе и в обществе. Благослови вас Господь. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Бог стучится в твое сердце. Открой ему. Он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к нему. Он твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. Если ты решился, скажи ему: «О Господь Иисус Христос, прости меня, грешника. Я верю, что только ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. И я принимаю ее как единственное средство очищения от моих пороков и грехов. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от сатаны, от всех дел его. И я посвящаю свою жизнь тебе, Иисус Христос. Ты мой Бог. Даруй мне Духа Святого и будь со мной. Я раскрываю свои объятия навстречу твоим всемогущим рукам.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 августа. Бог хочет многому вас научить. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, 21:25. Бог готов многое открыть своим детям, и если мы хотим всегда слышать Его голос, мы должны проявлять послушание всякий раз, когда Он обращается к нам. И если мы слышим и сразу же исполняем Божьи указания, мы становимся более восприимчивыми к словам и желаниям Бога. У нас есть возможность быть усердными учениками всю жизнь. Я готова учиться чему-то каждый день. Наше следование за Богом – это путешествие длиною в жизнь. Для того, чтобы оно не было чересчур утомительным, мы должны научиться слышать Бога и быть ведомыми Святым Духом. Дух Святой хочет научить вас чему-то сегодня, завтра и готов учить каждый день. Не читайте Библию только для того, чтобы исполнить некую обязанность. Открывайте ее с радостью, чтобы узнать что-то новое. Дух Святой является нашим учителем. Я уверена, что Он готовит что-то особенное для нас каждый день, если мы открыты и хотим слушать. Говорите Богу от всего сердца. «Боже, я хочу узнавать Тебя, Твои пути все лучше и лучше, и с радостью подчиняться Тебе». Божье слово на сегодня. Вы постоянно чему-то учитесь и растете духовно.

Если я пойду и долину смертной тени не убою зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Иларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! Мы возвращаемся к вашим вопросам. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, можно ли христианам пользоваться интернетом? И как быть с тем, что там везде грязь и ложь?
1: Это один из вопросов, который неизбежно поднимается с каждым новым шагом развития технологий. Когда-то подобные же вопросы звучали по поводу радио, потом по поводу телевидения. Мы знаем, что существуют такие христианские, их с определенными оговорками можно назвать христианскими группами, которые отказываются вообще от всякой цивилизации по этой самой причине, потому что цивилизация несет с собой очень много всяких разных небиблейских, грешных вещей и так далее. Так вот, Библия говорит нам о том, что все это будет. По сути дела, любой следующий шаг развития цивилизации, он представляет собой всего лишь навсего усиленное действие всего того, что на Земле уже есть, уже было. Ну, например, когда-то люди задавали этот же вопрос, можно ли слушать радио, потому что по радио передавали разные, коммунистическая пропаганда, например, или какие-то грешные вещи, которые были, но... Радио в то же самое время использовалось многими христианами. И в результате того, что оно было использовано таким образом, пришли к Богу, обрели спасение, утвердили следование за Христом миллионы и миллионы людей. Точно то же можно сказать и по поводу интернета. Интернет усиливает то состояние или то, чем наполнены умы людей. То, о чем они думают, что они говорят, что они пишут. Интернет взял все это и в максимальной степени приблизил к людям. Сегодня у человека есть доступ к самой разной информации, которая раньше была, она существовала, но она не была доступна. Она лежала где-то в библиотеках, в чьих-то файлах, в чьих-то, может быть, папках для документов и так далее. Сегодня все это становится доступным в результате интернета. И когда мы говорим о том, что в интернете везде грязь и ложь, это неправильно. Потому что кроме грязи и лжи в интернете есть Евангелие, есть проповедь Священного Писания. Как, например, веб-сайт слово.орг, который является домашней страницей нашего служения. И мы заботимся о том, чтобы там не было лжи, а грязи уж тем более. И мы знаем, что существует тысяча других сайтов, подобных нашему, которые ставят перед собой целью, наоборот, заполнить интернет-пространство чем-то добрым, чем-то светлым, чем-то исходящим от Бога, связанным с Его Словом, с Его Евангелием. Поэтому, говоря о том, пользоваться интернетом или нет, наверное, нужно поставить вопрос в другой плоскости. Как им пользоваться? И вот здесь нужно быть особенно осторожным. Чем более интенсивна информация, чем более доступна она, тем более ярким будет ее эффект. И если это положительная информация, то тогда этот положительный эффект будет усиливаться интернетом. Если это грязная информация или ложная информация, то вот негативный эффект этой информации, он также усиливается многократно в результате того, что эта информация помещена на интернете. По этой причине существует несколько очень важных принципов, которые мы видим в Писании. Один из них мы читаем в 4 главе послания к Филиппийцам, в 8 стихе там сказано, о чем нам нужно помышлять. И вот здесь апостол Павел выражает это следующим образом. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть, когда мы говорим о любой информации, будь это книга, или будь это радиопередача, или будь это какой-то веб-сайт на интернете. Мы должны проверять его сквозь фильтр вот этих качеств. Насколько истинно то, что там есть. Или насколько честно, или справедливо, или чисто. То есть, задавая этот вопрос, мы можем выбрать, слушать нам это или не слушать, смотреть нам это или не смотреть, читать нам эту информацию или не читать. Отдельно нужно сказать о лживости. Дело в том, что когда раньше печатали книги, то там были какие-то цензоры, какие-то редакторы, которые каким-то образом хотя бы пытались проверить эту информацию. Конечно, были и тогда те, кто дезинформировал специально, но хоть какая-то система контроля была. Когда мы имеем дело сегодня с интернетом, то здесь нет гарантии о какой-либо вообще достоверности. То есть любой человек может сочинить все, что угодно, что ему приснилось в любой сфере жизни, в медицине, в практических вопросах того, что вы делаете дома, в вопросах духовных и тому подобное, вернее, и тем более, и подавно. Вот. И люди могут написать это, поставить, и все остальные могут читать и пользоваться этим, не имея никакой гарантии того, что то, что написано, это достоверно. Вот поэтому к информации, с которой мы соприкасаемся в интернете, нужно относиться с особой-особой осторожностью. Вы помните, как Священное Писание положительно отзывается о опыте верующих, которые жили в городе, который назывался Верия. Даже когда апостол Павел приходил и проповедовал там, вот о них сказано, что они потом приходили домой и открывали Священное Писание и сверяли сказанное Павлом со Священным Писанием. Поэтому нам и подавно нужно заниматься таким контролем, когда мы имеем дело с любой информацией, которую мы получаем в интернете.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Это Радио Пилигрим. Слово наставления на Радио Пилигрим.
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Двадцать вторая глава книги «Деяния апостолов», перевод Международного библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». Павел в Иерусалиме, толпа пытается его убить, римский командир его спасает от этой расправы, но арестовывает. И вот перед тем, как его завести в казарму, где его, собственно, будут содержать, Павел получает разрешение обратиться к народу и говорить с ними на еврейском, на их родном языке. «Братья и отцы, разрешите мне высказаться в свою защиту». Когда они услышали, что он говорит по-еврейски, то стали еще внимательнее слушать. Ну, то есть, видят, что, да, свой. И он сказал: «Я иудей, уроженец Тарса в Киликии, но я воспитывался в этом городе у Гамалиила и был в точности научен закону наших отцов. Я ревнитель дела Божьего, как и каждый из вас сегодня». То есть он признает, это не просто хулиганы, они за Бога выступают. Очень часто такие ревнители бывают, которые всех убить готовы. «Я преследовал и мучил до смерти последователей пути Иисуса, арестовывал мужчин и женщин, отправлял их в темницы. Свидетели тому первосвященник и весь совет старейшин. Я даже получил от них письма к братьям в Дамаске и отправился туда, чтобы арестовать тех, кто там был, и привести их в Иерусалим для наказания. По пути, когда я уже подходил к Дамаску, около полудня меня вдруг озарил ослепительный свет с неба». Мы все это читали как повествование, и здесь он делится этим. Он описывает свой личный мистический опыт, да, как основание для своей проповеди. «Я упал на землю и услышал голос, который говорил мне: Саул, Саул, зачем ты преследуешь меня? Я спросил: кто ты, господин? Он ответил: я Иисус из Назарета, которого ты преследуешь. Мои спутники видели свет, но голоса, которого я слышал, они не поняли. Я спросил: Господи, что мне делать? Господь сказал: встань, иди в Дамаск, там тебе скажут все, что тебе предстоит сделать. Мои спутники за руку привели меня в Дамаск, так как я был ослеплен сиянием этого света. Там ко мне пришел человек по имени Анания, тщательно соблюдавший закон и уважаемый всеми местными иудеями». Тоже важная деталь, то есть я не противник иудаизма, я дополняю веру отцов верой в Иисуса, но я ничем против закона не виновен. «Он подошел ко мне и, встав рядом, сказал: брат Саул, прозри. И в тот же момент я прозрел и увидел этого человека. Он сказал: Бог наших отцов избрал тебя, чтобы ты узнал его волю, увидел праведного и услышал голос из его уст. Ты будешь для всех людей свидетелем того, что ты видел и слышал. Немедля вставай, прими крещение и смой свои грехи, призвав его имя. Потом я возвратился в Иерусалим, и когда я молился в храме, мне было видение. Я увидел Господа, который говорил мне: скорее выйди из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. Я ответил: Господи, эти люди знают, что я ходил из синагоги в синагогу, чтобы арестовывать и избивать тех, кто верит в тебя. Когда проливалась кровь твоего свидетеля Стефана, я стоял там и одобрял это, я сторожил одежды его убийц. Тогда Господь сказал мне: иди, я посылаю тебя далеко к язычникам». Смотрите, он говорит о своем опыте. Почему? А его опыт близок к опыту этих людей. Вы против христиан, и я был против. Но я обратился, и я это сделал не случайно, не по каким-то собственным там размышлениям. Это было от Бога напрямую. И сейчас подумайте, может быть, и у вас что-то подобное произойдет. До этих слов толпа слушала Павла, но тут они стали кричать: «Стереть его с лица земли, он недостоин жизни». Почему? Что он такого плохого сказал? Он сказал: «Господь послал меня к язычникам». Представьте себе, вот эти люди, иудеи, израильтяне, они привыкли к тому, что не народ Божий, избранный народ, да? Остальные язычники, про них даже Бог, наверное, и не думает, никогда не вспоминает. А тут Павел говорит: смотрите, Бог меня отправил к язычникам. Богу они тоже дороги. Вы думаете, только вы? Нет. Вот это совершенно непереносимо, да? Вот это ощущение эксклюзивности. Только мы. Только мы соль земли, только нас любит Бог, все остальные сволочи, гады, негодяи. Они кричали, размахивали своими плащами и бросали пыль в воздух. Вот буйные ближневосточные люди. Командир римского полка, а он тут всем заправляет, он должен предотвратить мятеж, его единственная, но очень важная задача. Приказал увести Павла в казарму, он велел избить его и допросить, но... Понятно, что в армии всегда лучше сначала отлупить, потом уже спрашивать. И допросить, чтобы узнать, почему народ так негодует на него. Но когда Павла привязали, чтобы бить, а это не просто, я сказал, отлупить, это бичевание, это довольно серьезное избиение, он сказал стоявшему рядом сотнику: «Разве позволено бить римского гражданина, к тому же без суда?» Когда сотник это услышал, он пошел и доложил командиру полка: «Что ты делаешь? Этот человек римский гражданин», — сказал он. Командир вышел к Павлу и спросил: «Ты действительно римский гражданин?» «Да», — ответил тот. Тогда командир сказал: «Мне пришлось заплатить немало денег за мое гражданство». «А я даже родился римским гражданином», — ответил Павел. Тоже такая юмористическая сцена. «А в чем причина?» Римское гражданство не принадлежит всем жителям империи в тот момент, да, потом все как бы девальвируется и будет принадлежать. Римское гражданство — это, как в Советском Союзе, московская прописка. Мало у кого есть за пределами Рима. Но это значит, что человек находится под особым покровительством. Его касаются все те привилегии, которые касаются всех римских граждан. И Павел пользуется этим для того, чтобы предотвратить, собственно, расправу. Но мы узнаем, что не только этим, а не только для этого. Те, кто должен был его допрашивать, сразу же отступили от него. Командир тоже встревожился, когда узнал, что он заковал в цепи римского гражданина. А его нельзя просто так. Этих всех местных, да хоть там раз мне на кресте, ничего страшного, но римского гражданина его, в конце концов, могут в Риме защитить. Значит, надо разбираться. Командир — тяжелая задача. Есть обвинение против Павла. Трогать Павла нельзя, и не будь он римским гражданином, возможно, просто избили бы его до полусмерти, выкинули куда-нибудь подальше, и все. А тут вот нельзя так поступить. На следующий день командир, желая точно узнать, в чем же иудеи обвиняют Павла, освободил его от оков и приказал, чтобы собрались первосвященники и весь высший совет, то есть, собственно, иудейская религиозная и духовная власть. Затем он ввел Павла и поставил перед ними. Ну, а что скажет Павел уже не всей толпе, но конкретно вождям иудаизма, духовным и религиозным, мы прочитаем в следующей, 23 главе.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Боевая стратегия. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Послание Иакова, 4 глава, 7 стих, новый русский перевод. В битвах и сражениях важно следовать правильной стратегии, которая приводит к победе. Каждый христианин участвует в духовных битвах, и в них также следует придерживаться стратегии, которая приводит к победе. Апостол Иаков описывает ее всего в двух действиях. Первое действие заключается в том, чтобы покориться Богу. Это означает подчиниться Ему и стать послушным, как солдат подчиняется своему командиру. Такое подчинение требует беспрекословного исполнения Божьих повелений. Следующее действие этой стратегии заключается в том, чтобы противостоять дьяволу. Не наблюдать

0: как он разрушает твою жизнь, семью или служение, а активно сопротивляться его воле и приходящим от него мыслям. Дьявол не должен свободно распоряжаться тем, что принадлежит Господу. Но противостоять ему нужно с позиции человека, который сам покорился Богу. Именно в таком порядке эта стратегия приводит к победе. Посмотри на ту духовную битву, которую ты ведешь сегодня. Покорился ли ты Богу в этой ситуации? Исполняешь ли то, что Он уже сказал тебе? Противостоишь ли дьяволу или уже согласился на его видение ситуации? Не меняй порядок Божьей стратегии. Покорись Богу, противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне покориться Тебе во всем и исполнять Твое Слово без сомнений. Дай мне силу противостоять дьяволу и не соглашаться с его влиянием на мою жизнь. Научи меня вести духовную борьбу по Твоей стратегии и не менять порядок, который Ты установил. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраядуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно. Яков Левин. Сеется семя.
1: Брак. Джеймс и Мэри Грат из штата Иллинойс установили необычный рекорд. Они венчались друг с другом 27 раз в различных 25 штатах Америки.
0: Вечные

младенцев и детей устроил ты себе хваленье, чтобы среди вселенной всей умолкли мстители хуленья.

0: делах творец.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Сквозь борьбу непонимания, сквозь тоску и сквозь печаль, сквозь разлуку и страдания, сохрани себя. Будет много в жизни правил, разрушающих тебя. Не иди с толпою в пропасть, не давай себя сломать.

0: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
1: Аллилуйя! Давайте прославим Господа.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных книг.

войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.

вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня в первый понедельник августа. Так и хочется сказать. В августе не бывает понедельников. Август, да. Это сплошное воскресенье, да, или суббота, уж у кого как. Потому что, ну, надо скорее забирать эти последние дни лета, чтобы отдохнуть.
3: А с другой стороны, знаете, есть хорошая поговорка: готовь сани летом. Поэтому, поскольку уже август и лето близится все-таки к завершению, стоит подумать о том, что надо сделать, чтобы дальше было хорошо, чтобы зимой было тепло, сытно, вкусно, варенье.
2: Да, Елена Алексеевна, вот ты как раз и напомнила про отопление в машине. Ну что ж, дел еще нам предстоит много за эти уходящие летние месяцы, точнее дни, друзья. А мы сегодня с вами, тем не менее, для вдохновения нашего поговорим на одну хорошую библейскую тему. Точнее, вспомним одну замечательную библейскую историю. Мы поговорим про исцеление слепого. Ну, например, слепого Вартимея. Кто из вас не помнит этого замечательного события, когда...
3: Ну, может, кто-то и не помнит, кто-то присоединился к нам, неожиданно так листал ленту, и тут мы.
2: Да, но дело в том, что про исцеление слепого написано довольно много, и, наверное, наиболее ярко это написано в Евангелии от Луки, но в Евангелии от Марка мы видим, что этого человека, ну, может быть, одного из многих тех слепых, которых исцелил Христос, звали Вартимеем. Это забавно, с одной стороны, с другой стороны, показательно. Вот в этом длинном диалоге, который происходит на страницах Евангелия от Марка, вот как раз в 10 главе, произносится имя. Имя человека, который просто сидит на улице. И это неспроста, потому что есть Петр, о нем говорится, есть другие апостолы, есть некий юноша, который приходит ко Христу и спрашивает, что ему делать, чтобы иметь жизнь вечную. А есть фарисеи, которые подходят ко Христу, искушая его, задавая вопросы про брак и про разводы. И вот среди всей этой компании большой, которая окружает Христа, есть некто Вартимей.
3: Но вообще слепых много исцелял Христос, и Евангелие говорит о каких-то конкретных случаях исцеления слепых, но имя называется только Вартимея из всех этих слепых.
2: Да, вот что любопытно, только Вартимея. Почему такое внимание к нему в Евангелии от Марка? Это интересный вопрос, который требует исследования. Потому что, наверное, евангелист хочет обратить наше внимание на этого человека. В конце всей этой длинной дискуссии, всего этого, ну, можно сказать так, насыщенного дня, где сперва фарисеи с их вопросом о браке, искушая Христа, подходят. Потом там ученики, причем некоторые ученики задают ему вопрос: «Господи, а можешь сделать, как мы хотим? А как? Ну, дай нам сесть по правую и по левую сторону от тебя». Вот они видели, что в рассказе Христа, Христос там же говорит о том, что предстоит Сыну Человеческому умереть, и для них это, ну, как бы сигнал к тому, что пора вот делить портфели. Потом вопрос Петра. Петр, кстати, тоже тут по имени называется, но он, впечатлившись, да, от разговора с юношей, который не захотел все оставить и последовать за Христом, сравнил себя с этим юношей, он-то Петр все оставил, и за Иисусом он последовал, тогда что же нам будет, да, вот мы все оставили и последовали, угу. и пошли за тобой, и получает хорошее такое довольно обетование. А вот те другие два апостола, это были Иоанн и Иаков, им было сказано, что ну, им предстоит креститься крещением Иисусовым, чтобы получить какую-то должность в Царстве Небесном. Но, опять же, эта должность не от Христа даже зависит, а от Отца Небесного. И вот тут в конце некто Вартимей. Угу. Мы видим, что... Вот они, категории людей, с которыми сталкивается Христос. Религиозные люди. Потом это просто люди. Потом это ученики. Потом это ученики, которые задают достаточно серьезные вопросы, с серьезными запросами. И потом Вартимей. И он тоже в этой... компании не безликое как бы представительство, да, то есть он не некто, он точнее некто, но у него все-таки есть какое-то имя, причем имя Вартимей, это, можно сказать, человек почти без имени, человек, которого не назвали, человек, имя которого не хотят произносить, потому что либо оно вызовет усмешку, либо вызовет слезы, да, потому как, ну, представьте себе, человек родился слепым. Как его назвать? Ну, кем его назвать? Каким именем, вот таким традиционным его назвать? Это же будет в некотором смысле насмешка над тем святым, который когда-то жил, например, Моисей, или Соломон, или Давид, не дай бог, да, или кто еще, вот, каким именем его назвать? Какое имя будет носить этот человек, который носит на себе такое увечье? Это же будет ассоциация с кем-то. И поэтому имя его – сын Тимея. Вартимей – это значит сын Тимея. Отец его был Тимеем. Вот и все его имя. Ну, вчера смотрели только фильмы, там фраза такая «в списках не значится». И мне кажется, даже есть роман военных лет, как раз который «в списках не значится». Нет его в списках, нет у него имени. Есть у него только отцовство, отцовство земное. И это и есть его имя. И вот он, этот персонаж, выступает едва ли не ключевым лицом во всей этой, ну, скажем, во всем этом длинном диалоге, во всем этом длинном дне. Оказывается, он тоже не просто так сидел. И сидел у дороги. Кстати, здесь надо отметить, что сидеть у дороги, ну, это значит совсем, скажем так, ну, жалкую жизнь влачить. Да? Это не то, что ты... дома сидишь, и кто-то тебе помогает. Видимо, бедная семья. И носить еще одного нахлебника вот на своих плечах было тяжеловато. Поэтому его с какого-то времени приучили, приводили, сажали у дороги. И он просил милостыню. Что-то ему подбрасывали. И этого хватало, как бы, может быть, на жизнь. Но вот... что здорово, вот представляете, в этом человеке, казалось бы, он никто, нет у него имени, не может он, скажем так, сподвигнуться на какой-то духовный труд, сделать что-то великое, сделать что-то значимое, разбогатеть не может, безусловно, ну как вы, жалкие крохи он может получать, конечно, что-то давали ему, наверное, пропитание у него какое-то было, но было у него и огромное желание. И что это за желание? Смотрите, опять же, мы будем сравнивать со всеми участниками этой самой 9 главы. У фарисеев желание искушать Христа. Желание испытать Бога. Ну-ка, ответь нам, Бог, или кто ты там, да? Ответь нам, как вот нам вот в этой ситуации поступить? Вот Моисей дал нам вот такое, а ты как считаешь? Вопрос о браке. Самый острый вопрос, Да, вопрос непростой. Тем более, что, скорее всего, они подобных вопросов разбирали большое количество. И составление этих разводных писем тоже было достаточно большим в количестве. Но и они решили его испытать. А как он ответит на этот вопрос? Похож ли он на нас? На кого он вообще похож в данной ситуации? Ну, это было искушение такое. Вот они такой вопрос ему задают. Они хотят его испытать. Дальше приходит тот самый юноша, который хочет иметь жизнь вечную и называет его учителем благим. Вроде бы все здорово. Но, получив ответ от Христа, а ответ довольно...
3: кардинальный.
2: Кардинальный. Христос говорит ему: раздай все, что имеешь. Бедным продай, причем не мне принеси, да, бедным раздай, и приходи, следуй за мною. Да, в другом Евангелии написано: взяв крест. И тот, опечалившись, отошел. То есть, смотрите, Христос как будто полагает пред ним непреодолимое препятствие. Вот нам кажется, да, нам, людям, живущим не сильно богато. Ну, к примеру, ну, имеешь ты, что ты там имеешь? Имеешь работу, имеешь пропитание, имеешь, может быть, небольшие накопления. У кого-то ипотека, там, знаете, съемная квартира, у кого-то там, ну, еще что-то. Ну, что-то есть. А, не совсем мы слепые, несчастные, бедные, убогие, да? И мы сравниваем себя. А готовы ли мы были бы отдать, если бы сам Иисус пообещал нам жизнь вечную, отдай мы все, что у нас есть. И, наверное, мы бы сказали: да можно, да почему нет? Но представьте, если у нас миллионы, да еще в какой-нибудь твердой валюте или в твердом, или в каком мягком металле, да, вот как обычно говорят, в желтом, или еще что-то у нас, но много у нас. И нам задается такой вопрос, и уже это тяжеловато. Но, но мы бы, наверное, не имея всего этого, сказали: да, надо отдать. Хотя мы чаще всего за других лучше думаем, чем за себя самих. А вот что бы стало для нас непреодолимым препятствием, чтобы войти в Царствие Небесное? Может быть, для кого-то кого-то простить? Или сказал бы нам Иисус: а согласен был бы ты, чтобы рядом с тобой в Царстве Небесном, неподалеку, буквально через низкий заборчик, да, обитал какой-нибудь человек, который доставил тебе немало хлопот, или которого ты просто не любишь, терпеть не можешь, или которого не только ты, его все человечество терпеть не может, но, может быть, он покаялся, как слепой Вартимей, в конце жизни своей, и вошел в Царство Небесное. Согласен ты такого соседа иметь? Кстати, Клайв Льюис подобную историю описывает хорошо на страницах своих книг. Стоит почитать, уж не помню, что это за рассказ, но рассказ очень показательный. Или, может быть, чтобы говорили там не на твоем языке привычном, а на каком-то другом небесном языке. Или, может быть, чтобы, ну, мало ли что, да, вот что тебя смутило бы сильнее всего? Что? Может быть, у тебя, может, ты готов отдать свое богатство, да, но не готов оставить свое пристрастие или увлечение какое-то? Или признать что-то за собой недоброе, да, исповедать это Богу, не готов. Что у тебя есть такого, что станет для тебя непреодолимым препятствием? Может быть, ты как тот человек, о котором написано, хромает на оба колена, то есть впадает все время в один и тот же грех. Вот, вот бесполезно, знаете, я сталкивался с людьми, которым говоришь: простые вещи, казалось бы, брось курить. Да, я бросаю. Вот он бросает при тебе все. Все, бросил новую пачку, все, порвал пред тобой. Все, больше он не пристрастен, как он считает, к этой пагубной привычке. На следующий день он придет, покупает новую. И так бесконечно, год за годом. Понимаете, и что с этим делать? И кается человек, окаянный грешник, понимаете? Вот на нем уже надпись «окаянный». То есть, если вы встречаете его, сразу начинайте с ним с покаяния. Ну что, каешься? Ну да, каюсь.
3: Ну, Вартимею-то терять нечего было. Этому было что терять.
2: Да, этому было что терять.
3: А если бы Вартимею было что терять?
2: Но вот в этом же как раз глубокий смысл. Смотрите, нам всем как будто есть что терять. И здесь Христос на этом богатом юноше показывает, нам всем показывает, что для нас требование, для нас может оказаться неподъемным. Хотите иметь жизнь вечную? Хотите что-то сделать, чтобы ее иметь? Вот вам. Представьте себе, что это были бы мы. Что бы мы услышали, и это заставило бы нас отказаться? Что бы мы услышали, и это осталось... Вот если возьмем того же Петра, и давайте сравним его с этим юношей. Он, кстати, тоже себя сравнивает. Он сравнивает, опять же, после этого же разговора, ужаснувшись. Все они ужаснулись. Все задают вопрос, кто может спастись. Но в какой-то момент Петр говорит, если все отрекутся, я от тебя не отрекусь. То есть я для тебя сделаю, вот умру за тебя, вот, вот голову свою положу, душу свою положу за тебя, все отдам. Вот, вот Иисус. И Иисус ему говорит примерно то же, что он и сказал юноше. Душу мою за меня положишь, трижды отречешься от меня. Вот он несколько раз, наверное, раза три он говорил это Христу, и Христос ему говорит, трижды отречешься от меня. И другие, кстати, апостолы тоже, они за Петром, чтобы не отставать, эту фразу говорили. Причем Петр, он же сравнивает себя с юношей, он-то все оставил. И другие апостолы оставили, многие из них рыбаки. А представьте себе, сыны Завидеевы, что они оставили? Они оставили своего отца пожилого, сидели с ним, чинили сети. Труд, в общем-то, такой, ну, на солнышке тяжелый. И оставляют одного отца. Им есть чем похвалиться в этом вопросе. Им есть чем похвалиться. И у них тоже свое прошение. И у них тоже свое прошение. И смотрите, если говорим о Петре, Христос говорит, отречешься от меня. Невозможно тебе, Петр. Ты думаешь, что ты в жизнь вечную войдешь вот таким героем? А вы думаете, что вы в вечную жизнь войдете с портфелями? А ты думаешь, что ты в вечную жизнь войдешь со своим богатством и со своим благочестием? Это невозможно. А вы, фарисеи, думаете, что вы войдете в вечную жизнь, потому что вы можете решать любые вопросы, даже бракоразводные процессы, так оформить, что религиозный комар духа не под... носа не подточит, да? Духа не подточит. А вот, понимаете, что, к чему ведет Христос? И вот здесь Вартимей.
3: А вот я вспоминаю, знаете, вот все эти истории в фильмах часто они бывают, когда вот парень и девушка друг друга полюбили, но вот какая-нибудь злая мама считает там ее или его недостойным и предлагает денег, чтобы вот оставил ее ребенка, и уже много денег. Уже даже мемы по этому поводу в интернете, где найти такую маму, которая скажет, скажет, вот тебе 1 000 000 рублей, оставь моего ребенка в покое.
2: Покажите ее дочку, да, я начну ее охмурять.
3: Да. Но ведь не оставляют, потому что когда есть вот эта любовь, и тогда вообще не стоит вопрос денег. Вообще не важно, есть они или нет, мне главное с ним быть, мне главное с ней быть, главное нам быть вместе. И вот когда Христос говорит, когда Писание говорит, вы не свои, вы уже не свои, вы мои, вы куплены дорогой ценой, я заплатил за вас цену, это как-то вот звучит, когда мы не понимаем, что это о любви речь, это кажется, ну как это, мы не свои, мы вообще-то свободными хотим быть. Но Христос говорит, но ведь и я не свой, ведь и я ваш, я твой, ты принадлежишь мне, а я принадлежу тебе. Это слова влюбленных. И вот тогда все становится на свои места. Вот по любви, вот по вот этой... Та любовь, которую сам Христос испытывает к нам, та любовь, которая повела его на крест, которая вообще повела его на эту землю, и он пришел. Вот с каждым из нас вот такие отношения. Поэтому, может быть, и Вартимей здесь вот со своим именем, как тот, которого Бог предузнал еще прежде создания мира и знал, что он будет, и знал, что однажды Христос придет к нему, и все изменится в жизни этого Вартимея. И он видел его, и его слезы из вот этих слепых глаз с рождения, они мимо не проходили, мимо Бога. И он каждую видел и ждал. Это заставляет меня трепетать, когда я думаю о Христе, о его любви. Вот так он идет. Когда там вокруг все решают какие-то глобальные вопросы, вопросы какие-то там учения, жизни, жениться, разводиться, глобально давайте вечную жизнь мне. А тут вот он сидит слепой Вартимей.
2: Ну,
3: а Христос видит его.
2: Тут же есть еще одни персонажи в этой главе. Это дети, которых приносили, чтобы он прикоснулся к ним. Обратите внимание, а что могли пообещать дети? А что могли попросить дети? А что такого просили родители? Они просто просили, чтобы он прикоснулся. И он говорит такую фразу: «Не препятствуйте им приходить ко мне, потому что таковых есть Царствие Небесное». Вот он как будто сразу показывает, вот таковых Царствие Небесное.
3: Вы тут как спрашиваете, как жизнь вечную иметь, а вот они уже имеют.
2: Все что-то спрашивают, все на что-то претендуют, все хотят задать очень важный вопрос. Ну, представьте себе, вот что бы вы спросили, если бы вам дали возможность задать Богу вопрос напрямую. Вот без ритуалов, без молитв. Ну, вот как есть. Вдруг вы очутились перед лицом Господа, перед лицом Христовым. Вот, может быть, в то время, что бы вы спросили? Ведь у нас масса вопросов. Иов, например, спросил бы, почему страдают праведники? Так ведь? А Моисей, может быть, спросил бы, Господи, как можно спасать вот таких вот непослушных людей, каких вот, какими были твой народ? Давид, быть может быть, спросил бы, Господи, но почему ты не дал мне построить храм? Я так хотел, ты не дал мне сделать этого. Ну вот, хотя у него этот вопрос был, и он его спрашивал.
3: Но Бог ему ответил.
2: Бог ему ответил, да. Но мы здесь повторяемся. Много, много, наверное, людей, которые бы задали свой вопрос Христу напрямую. И мы бы тоже задали бы вопрос. И мы бы задали личный вопрос. Почему я болею? Почему, Господи, я там не так богат, а вот тот богат? Почему, Господи, несправедливость в этом мире? Почему люди корыстные, коварные, подлые, да, выдают себя за кого-то? Они как-то живут успешно, а я не успешно. Почему страдают люди? Почему болеют люди? Почему? Вот мы к Богу с запросом о справедливости. А ведь Он дает нам право на вопрос. Но для того, чтобы задать этот вопрос, мы должны обратиться к нему по имени, понимая, что это за имя. Ведь обратите внимание, Вартимей, сын Тимеев, удостаивается имени на страницах Евангелия, потому что обращается ко Христу по имени. Он кричит, вы помните?
3: Да.
2: Он Иисус, кричит, сын, Иисус Давидов. Сын Давидов. Он вдруг вспоминает про некий титул, про титул Мессии. Но он слепой, ну, понимаете, он не видит религиозных людей, как они одеты. Он не видит храма, как он красив, этот храм, если его и брали когда-нибудь с собой в Иерусалим, что навряд ли. Но если даже, то какой смысл? Что он там увидит? Он только почувствует, что кто-то толкает его, да, услышит какие-то звуки. Ну, разве что сядет у дороги и что-нибудь попросит. Понимаете? Но для него в сердце у него вот это имя, имя Иисус, сын Давидов, оно где-то там вот вдруг как какой-то луч надежды забрезжил. Он с просьбой о себе. Что ты хочешь, чтобы мне прозреть? Друзья, мне кажется, здесь для нас такое откровение феноменальное просто. Ты приходишь к вопросам с вопросами к Богу. Угу. Почему люди разводятся? Угу. Как мне вечно жить? Тоже глобальный вопрос.
3: Такому, да? Хорошему человеку.
2: Такому хорошему человеку. Потом, а что мне будет? Угу. Да, если я то и другое, и третье. Угу. А смогу ли я креститься тем же крещением, которое ты крестишься, могу ли я этот путь пройти? Там, точнее, угу. Он задает этот вопрос Христос своим апостолам. Но они же утвердительно говорят, мы можем, мы пройдем. Да, угу. Пройдете, да, да, будете креститься. Но опять же, он им немного отвечает. Это дано только Отцу Небесному. Есть то, на что ответить может только Бог, и это касается лично тебя, и это, для этого ты сделать не можешь ничего. Угу. Ничего. Никакие твои вопросы, правильно заданные Богу, не заставят тебя, не сделают тебя таким хорошим перед Богом. Угу. Не сделают. Потому что последует следующий вопрос, на который ты не сможешь дать ответа с его стороны. Вартимей просил правильного. Угу. Оказавшись перед лицом Христа, даже не видя лица Христа, у него было только имя. Он просит, чтобы мне прозреть. Можешь ли ты исцелить мои глаза? Можешь ли ты, Господи, меня исцелить? Вот если бы фарисеи подошли с таким вопросом и сказали, а Господи, у нас столько разводов, можешь ли ты нас исцелить? Нас исцелить, меня исцелить, я развелся.
3: А вот этот вопрос, чтобы мне прозреть, в принципе, это же ведь каждый из нас может задать Христу.
2: Каждый из нас.
3: Эту просьбу, помоги мне прозреть и увидеть, кто я, чего хочешь ты от меня, увидеть вообще вот истину твою, чтобы понимать, как мне жить, как мне поступать, чтобы быть свободным внутри. Тоже прозреть, да, на те же разводы и увидеть, как надо жить, чтобы не разводиться.
2: Да. Ведь он, смотрите, Христос в этой истории всем обещает благо. Ну, точнее, как бы каждый приходящий может это благо почерпнуть. Фарисеи, даже искушая его, получают для себя наставления. А вначале да не было так. И им дают мысли
3: и обличение, хорошие, и говорит, обличение. По жестокосердию вашему.
2: Да, они все равно понимают, что Бог благо им дает. Да. Дети получают свое прикосновение. А Петр получает обетование, во сто крат получите. Ученики Иоанн и Иаков, они, вот сыновья Завидеевы, здесь же не просто так, они отца оставили, поэтому угу. хотят получить портфели. И они тоже получают благо, правда, не то, что они хотят, угу. но на призыв Христа креститься с ним одним крещением они соглашаются. И его это радует. Он говорит, будете креститься, угу. правда, вот портфели раздавать не я раздаю. Опять же, снова он всем апостолам дает наставление там о том, кто будет большим. Угу. Тот будь всем слугою, кто хочет быть главным, будь всем рабом. Ну и дальше вот тот самый Вартимей, который просто просит, чтобы мне прозреть. Ну вот мне прозреть, Господи, и все. Чего ты хочешь? Вот вопрос. Мне, Господи, прозреть, слепой я. Вот почему Христос говорит такую фразу: «На суд я пришел, чтобы слепые стали видеть, а видящие стали слепы». Видящие фарисеи все так прекрасно видели, так во всем хорошо разбирались. Оказалось, что они слепы. Такое ощущение, что там все слепы.
3: Ну, слепые вожди слепых, он говорит.
2: Слепые вожди слепых. Там все слепы, там все не понимают. И только один слепой понимает, что он слеп. И просит, чтобы его исцелили от слепоты. Вот бы все с этого начали. Вот бы все. Ученики, да, они задаются вопросом, кто же может спастись? Хороший вопрос. И Христос им отвечает. Человеком этого невозможно. Это вам невозможно человеком, возможно Богу. Через что? Ну, для начала хотя бы, чтобы исцелиться нам от нашей слепоты. Блок новостей.
3: Прервемся ненадолго.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем наш разговор.
3: Вот знаете, я вспоминаю много лет назад еще, когда мы ездили на молодежные конференции в качестве молодежи, я помню, как один служитель проповедовал как раз на тему о слепом Вартимее. И он говорил, Вартимей попросил, хотя нам кажется это логично, но слепой, да, что еще просить? Хромой просит ходить, там, парализованный, он хочет ходить. Это немой говорить и так далее. Это как бы кажется логично, да, но он говорит, подумайте о том, что человек таковым родился, и он привык к этой жизни, он уже взрослый человек, он, в принципе, у него уже все подстроено под его слепоту, он ориентируется в том пространстве, в котором он живет. У него достаточно обустроенная жизнь. Да, она, наверное, не богатая, скорее всего, но, тем не менее, он как, к чему-то, как-то дожил. К чему-то привык. Да. И тут приходит Христос и задает вот этот вопрос, чего ты хочешь. И ведь он мог бы попросить у него ну, более там, не знаю, какой-то удобный дом, какие-то средства к существованию более такому, ведь он чего-то хотел, что-то, может быть, попробовать, где-то побывать, или там, не знаю, что он хотел.
2: Но Петр, собственно, и попросил. Мы-то оставили домы наши, да. Земли наши, работу нашу, вот что нам будет, да, вот он, собственно, этот вопрос и задал.
3: Но вот, а Вартимей, он просит для себя такой вот качественно новый уровень, вообще неведомый ему. И если мы говорим о физическом, да, вот этом недуге, слепота, да, то нам кажется логично, да, попросить, чтобы видеть и вести как бы нормальную уже жизнь, да. Но если мы говорим о духовной слепоте, ведь мы можем быть духовно слепы и можем не понимать многих вещей, даже и близко, и вот здесь попросить у Бога какой-то вот действительно качественно новый уровень, и он будет полным открытий, безусловно, но он может быть и непростым, ведь человек, который родился слепым, вдруг во взрослом возрасте становится зрячим, там кардинально меняется жизнь. И не все так просто в этой новой жизни. Что-то, да, становится невероятно радостным, и он видит и цвета, и людей, и дорогих людей. А что-то, какие-то бытовые вещи, там, работа, взаимодействие с окружающими, он не знает, как по-другому общаться. Он не знает, он, в конце концов, читать не умеет, знаете, взрослый человек. Как ему устраиваться на работу?
2: Но,
3: тоже да, много, много непростого в этом.
2: Много непростого. Ты, например, начинаешь не только чувствовать, да, что есть агрессия, есть неприязнь какая-то или неприятные запахи, но ты еще и начинаешь видеть там какие-то злые лица, раздраженных людей. Ты это не только чувствуешь непосредственно, ты видишь издалека. Да, то, что переживал слепой, это, конечно, ну, наверное, достойно отдельного разговора. А вот то, что он действительно попросил, то, что было нужно попросить, ведь, смотрите, действительно, мы настолько можем быть озабоченными своим представлением о мире, что забываем о том, что не можем даже судить об этом мире трезво, да, грубо говоря. Мы слепы. И вот он-то начал с правильного. Можешь ли меня исцелить? Любопытно здесь, что он кричит, что для него, ну, он не видит, где и кто, но он кричит. Его крик слышит Христос. И здесь для нас тоже серьезный урок довольно. Бог нас слышит. Бог нас слышит. При том, что, смотрите, там написано дальше, многие заставляли его молчать. А в одном из Евангелий написано, шедшие впереди заставляли его молчать. То есть целая процессия идет. Вот он, Христос, сын Давидов.
3: А думали, что служили, что служат Христу.
2: Они прокладывали ему дорогу. Да. Вот не надо прокладывать Богу дорогу. Мы не проложим путь Христу.
3: А как же вот это «приготовьте путь Господу»? Прямыми сделайте.
2: Да, вот как. А знаете, как не шагать торжественно впереди, заставляя других молчать, а самим смирить сердца свои. Вот как раз Вартимей-то, он и готовил путь Господу. Он-то как раз смирился, Господи. Опять же, в другом месте Иисус, сын Давида. Ну, вот здесь, да, собственно, здесь и в другом тоже. Иисус, сын Давидов, помилуй меня, помилуй меня. Это хорошие слова, чтобы приготовить путь ему. Он ведь должен не просто пройти к трону, он должен пройти к твоему сердцу. И Христос не может оставить его крик просто так. Почему? По имени к нему обращаются, сын Давидов, помилуй меня. Это имя его, он наследник престола. Все считают, что он идет его занять. И Вартимею тоже так кажется. Но вот если он идет занять свой престол, может ли он меня помиловать? Может ли он оказать мне милость? И он эту милость получает.
3: Я помню, несколько лет назад на одном из богослужений меня попросили, как и многих других служителей, попросили молиться за людей, за их нужды, попросили молиться во время прославления. И я помню, что мне как-то не очень хотелось идти молиться за чьи-то нужды, когда идет прославление. Мне хотелось находиться вот в этой, знаете, атмосфере такого божественного присутствия, его любви. Дух Святой сходит, когда ты поешь Богу, и такое благоговение, и твои какие-то вопросы решаются. И мне казалось, это важнее, чем молиться в этот момент за других. В другие моменты нельзя помолиться. Знаете, закончится прославление, тогда мы выйдем, там помолимся. Да? И я тогда в своем сердце сказала, говорю, Господи, я вот, ну вот меня зовут, да, молиться за людей, но я хочу с тобой побыть. Я хочу вот в этом поклонении, в этом присутствии побыть. Он говорит, и вдруг я слышу, вот реально в своем сердце слышу, очень четко голос Духа Святого, который говорит, ну хорошо, оставайся, побудь, а я пойду туда, где люди приходят ко мне со своими слезами, потому что я не могу пройти мимо их слез, не могу. И он не упрекает меня, он не обвиняет, не укоряет. Я его как будто удержать не могу, потому что туда к нему приходят люди со своей болью. И он идет туда, он не может по-другому. И я понимаю, какой смысл мне оставаться там, где его уже нет, ну, в данный момент для меня, да. И он просто показывает мне важные вещи. Важен человек. Каждый человек для него важен. Каждая его слеза для него важны. Особенно, если эти слезы, они приносят к нему свою боль, свою нужду. И история с Вартимеем тому подтверждение. Сколько людей, которые вот так хотели ему послужить, его прославить, восхвалить его за чудеса, которые он творит, и они видят, и все ликуют, за его мудрость, когда он что-то говорит. А он из всей вот этой восторженной толпы восхвалений в его честь слышит крик слепого Вартимея, останавливает всю толпу, разворачивает, подходит и говорит, чего ты хочешь. Ведь он так и к каждому из нас такое отношение.
2: И вот понимаете еще какой момент любопытный? Когда он дает ему его исцеление, исцеляя его от слепоты, он говорит такую фразу: «Вера твоя спасла тебя». «Вера твоя спасла тебя». Он ожидает веры, и на веру он реагирует. Бог реагирует на нашу веру. В этой истории полезно, на мой взгляд, еще заглянуть в Евангелие от Иоанна. Почему? Там
3: тоже интересная
2: история. Тоже интересная она, и, как нам кажется, она очень похожа. Да. Может быть, это даже она и есть, но Иоанн не называет имени этого слепого и

0: вот это к нашему внутреннему чувству справедливости. Сразу нам надо это все справедливо объяснить.
1: И Варкимей, наверное, мог бы задать этот вопрос. Господи, ну кто согрешил? Ответь, я в утробе
0: за
1: матери.
0: За что, Господи, за что мне?
1: Да, за что? Или родители мои согрешили? Объясни, вот мне хочется понять, как Иов, он требовал справедливого суда. Требовал справедливого суда, а получил суд милости божественной. Мы все получаем суд милости, обратите внимание. Да, суд есть, но какого суда мы хотим? Если хотим суд справедливости, да, то тогда получим, может быть, нелестный для себя отклик. Если хотим суд милости, то тогда получим то, что действительно нас помилует. И Христос говорит такую удивительную фразу: «Не согрешил ни он, ни родители его». Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Вот совершенно по-другому. Все совершенно переворачивает. Кто так может сказать? Ну вот кто так может сказать? Наверное, только сам Спаситель. Мы по-человечески ищем всему причину.
0: Хотя наверняка грешили и он, и родители его, потому что Библия говорит, нет праведного ни одного.
1: Но, подождите.
0: Все согрешили, лишены славы Божией.
1: Неужели Бог слепотой наказал заранее?
0: Да, но слепота не от этого. И иногда какие-то вещи происходят не в качестве какого-то справедливого наказания.
1: Вы слепы не потому, что увечье у вас какое-то, да. Вы слепы, потому что в темноте. В темноте в глазах нет смысла. Вы все равно не видите. Пусть даже глаза у вас есть. И, ну, представьте себе людей, живущих во тьме, абсолютной тьме. Они не видят ничего. Как-то они живут, там, наверное, у них как-то есть возможность для существования, допустим, да. А какая разница, кто там слеп, а кто не слеп? Никто не видит. Но когда приходит свет, вот тогда и выясняется, кто слеп, а кто видит по-настоящему. И здесь как раз-таки Христос и говорит о себе: «Я свет миру». Он проявляет, кто слеп, а кто нет. И оказывается, Вартимей-то не сильно и слепой. Да, физически у него есть проблема, но духовно он понимает, что он так нуждается в нем, так нуждается в Спасителе, так нуждается в Господе. Ему так хотелось бы, чтобы он когда-нибудь прошел мимо, и вот для него наступил этот шанс. Оказывается, Бог может быть ко мне рядом, близок. Угу. Я могу к нему обратиться, и обратившись, могу попросить у него милости, чтобы он меня помиловал, просто помиловал меня. Судья всей земли, понимаете, он и неправосудно не поступит, но он ведь и помиловать может. Хочу, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.
0: И вот, достигли познания истины.
1: Вот оно, наверное, что самое главное, что мы должны услышать на наш запрос к Богу. Хочу. Господи, хочешь вот это? Он говорит: хочу. Хочешь меня очистить? Хочу, очистись. Хочешь меня спасти, исцелить мою слепоту? Хочу, исцелить. Хочешь, Господи, чтобы мы все оставили и последовали за Тобой? Хочу, оставьте, последуйте за мной. То есть услышать вот это «хочу» от Бога, наверное, и есть самое ценное, что мы можем услышать от Него. Не просто выразить Ему наши желания. Вот я хочу, Господи, я хочу. А, Господи, угадать Его желание для нас, вот это, конечно же, действительно вызовет какие-то глобальные изменения в нашей жизни, потому что Он тоже хочет. Он тоже хочет, но ожидает, что мы зададим именно тот самый правильный вопрос. Когда ученики задают вопрос ему о слепом, кто согрешил, для них нужно просто разобраться. А для Христа нет, недостаточно. Для Христа нужно сделать несколько вещей. Исцелить этого слепого, явить на нем славу Божию, явить свет этому миру, он им говорит. Но

0: учить учеников, чтобы они научились. Поэтому он делает, как написано, бление из плюновения. То есть он плюнул на землю, ну, как бы сделал грязь такую, как мазь, и помазал ему глаза. Бог может грязь превратить в целебную мазь. И потом вот ему, такому грязному, сидящему, теперь, пойди умойся в купальне Силам. И он пошел, умылся, пришел зрячим.
1: Вот начинается диалог зрячего, только прозревшего, с теми, кто духовно слепые. Очень веселый диалог, кстати, хотя, конечно,
0: тут
1: грустный
0: соседи,
1: в своей сути.
0: Тут соседи. Я все время задавался вопросом, кто эти соседи? Ну, наверное, это те, которые сидели рядом с ним и тоже просили милостыню.
1: Ну, может, помогали как-то сортировать милостыню.
0: Ну, там же не он один на дороге-то был.
1: Ну, да.
0: Там были те, которые тоже там сидели постоянно. И у них тоже был их шанс. Угу. И они, видевшие прежде, что он был слеп, говорили. Ну, может, кто-то из них с больной ногой, кто-то с рукой больной, кто-то просто немощный. Не тот ли этот, который сидел и просил милостыни? Угу. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Как много дают человеку глаза.
1: Правда? А он говорил, это я.
0: Да, это я, да, да. Тогда спрашиваю у него, как открылись у тебя глаза? Как? А он говорит, да все очень просто. Он рассказывает свой рассказ. Он рассказывает про человека, который помазал ему глаза грязью и сказал, пойди умойся. И все, и открылись глаза мои. Вот и все.
1: Они говорят, ну, мы знаем, что человек этот грешник.
0: Но где он? Они задают вопрос первый. Где он? Потому что вопрос, конечно, очень серьезный. Мы тоже хотим пойти. Мы теперь... Зрячего теперь спрашивают. Понимаете, вот он же знает. А тот говорит, ну, не знаю, если честно. Не знаю, потому что Бог не отчитывается ни перед кем. То, что он меня исцелил, не значит, я теперь отвечать могу на все вопросы абсолютно. Сами пойдите, поищите. Ну, тогда они вместо того, чтобы Христа поискать, взяли, потащили его к фарисеям. Ну, наверное, им казалось, что вот он...
1: Ну, там же ж святые люди, наверняка.
0: Да, они знают, кто где и кто есть что. А была суббота. Ой-ой-ой. Любопытно, что Христос многие дела помощи совершал в субботу.
1: Ну, наверное, во всякие дни совершал. Просто в субботу это вызывало всегда раздражение среди фарисеев. Поэтому об этом и часто написано в Писании.
0: Да, часто было написано, потому что это был вызов определенный, да. Это был слом каких-то стереотипов, потому что для них любое дело невозможно. Хотя сами они допускали многие вещи.
1: Ну, себя оправдывали очень легко,
0: да,
1: и быстро.
0: А вот здесь они увидели, кто-то кого-то исцелил, дело сделал, согрешил, субботу святую нарушил. Не может быть от Бога этот человек. Не хранит субботы. А вот любопытно, суббота дороже человека. И это на самом деле проблема, наверное, очень многих религиозных сообществ. Угу. Вот таких сильно религиозных сообществ, где теряется суть. Христос говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. И если человек что-то не так делает с субботы, надо вышвырнуть человека, извергнуть его вообще. Нет, он в субботу можно делать добро, суббота, ко благу.
1: Но он их же логикой припирает их к стене.
0: Да. У меня есть один знакомый человек, и у нас вот как раз здесь на радио произошла кризисная ситуация. У нас оборвался интернет, и случилось это в субботу. А этот человек, к которому я обратился за помощью, он как раз-таки субботу любит и соблюдать старается, в субботу не работать. И я смотрю, как внутри него ломается что-то, ломается, но он чисто по-евангельски понимает, это добро, надо сделать дело Божие, вот, и хорошо. Оказывает мне помощь, и причем существенную помощь. И мне думается, для себя он где-то внутри понимает, лучшего субботнего дня у него еще не было, наверное. Но, во всяком случае, мне он очень сильно помог, потому что я бы без него не справился в данный момент. Ну и вот здесь Христос, вот как понять, кто он, где он, а они хотят понять, кто он. Да уже понятно. Ну вот он, на примере уже все понятно. Вот он стоит, бывший слепой, у пророков написано, что когда придет Сын Человеческий, слепой прозреет. Но это же не откровение разве? Нет. Нет, суббота.
1: Воздай славу Богу, а человек этот грешник.
0: Но они не просто так говорят, воздай славу Богу. Они требуют от него исповеди. Причем такой исповеди, которая была бы угодна им.
1: Да, Богу славу воздай, а человека назови грешником.
0: Назови грешником, да. Назови, что он, какой он плохой, он субботу не соблюдает.
1: То есть это не он тебя исцелил Бог, а этот вообще
0: непонятно
1: откуда взялся.
0: Хотя, знаешь, это любопытно, они даже не хотят говорить об его исцелении. Для них проще признать, что он обманщик. Или что его дьявол исцелил. Вельзевул тебя исцелил. Понимаете, человек этот грешник, и тебя Вельзевул исцелил. Даже не Бог, понимаете. Они ему право на исцеление чудесное от Бога не дают. Потому что опять-таки надо признать, что Бог тогда субботу не соблюдает. Вот как? Понимаете? В субботу только Вельзевул может исцелять. Вот его день для исцеления. Хотя все дни Господни, а суббота тем более день Господень для ветхозаветнего человека. Ну, и они требуют от него вот такого правильного ответа, а он говорит, что, ну, вы знаете.
1: Да я не знаю, грешник он или нет, но я был слеп.
0: И теперь вижу.
1: А дальше он как раз вот их же говорит, но мы знаем, что грешников Бог не слушает.
0: Опять же, он говорит, это от Бога исцеление. Да. Это не может быть не от Бога, да. Потому что я-то перед вами стою, я прославляю Бога, а не кого-то другого. Я Бога прославляю. И, ну нет, невозможно так. В субботу надо по-другому Бога прославлять.
1: Родителей зовут.
0: Очень много стереотипов у нас. Очень много религиозности, за которой мы прячем, если честно, свое неверие. Свое неверие. Такое ощущение, что не верят в то, что может кто-то вот так исцелиться от слепоты. Потому что давно уже назвали его родителей грешниками. Давно уже его назвали грешником. Они грешники, они никто. Они не члены общества. У него даже имени нет. Он Вартимей, как мы говорили. А здесь Иоанн не упоминает его имени в Евангелии от Иоанна. Специально, наверное, чтобы подчеркнуть как раз вот его незначимость. И родители его ничего не значат абсолютно. Они же так и говорят, пойдите, да, сын родился слепым, но это все видели, но пойдите у него спросите, он в совершенных летах. Ну, тогда они снова к нему говорят, вот как и что, а он говорит, вы знаете, вы что, хотите...
1: Такие настоящие еврейские родители.
0: Не знаю, они просто боялись, наверное, за сына своего, за себя они боялись. Как? Боялись быть отлученными от синагоги. Да. Это, ну, в общем-то, страшно. Понимаете, когда Христос меняет твою жизнь, когда происходит в твоей жизни какое-то серьезное событие, возможно, придется пройти испытание. Испытание этим миром. Как это произошло? И это испытание тоже испытание твоей веры.
1: И кто-то примет с радостью и будет прославлять вместе с тобой Бога, а кто-то вот так с подозрением еще и гонением предаст.
0: Ведь этот исцеленный человек, какой он вывод для себя делает? надо становиться учеником. Не хотите ли и вы стать его учениками, задается он вопросом.
1: Вот. Мне кажется, он их так немножечко поддевает. Говорит, да я уже вам... Расскажи еще раз. Да я уже вам рассказывал. Может, вы его учениками хотите стать?
0: Ну,
1: раз
0: да,
1: вы но... меня снова просите повторять то же самое.
0: Ну, тогда, может быть, вам пойти и с ним поговорить. Но они выгнали его вон. И вот что любопытно, у него снова... встреча со Христом. Угу. Веруешь ли ты в Сына Божия? Верую, Господи.
1: А кто он, говорит?
0: Да.
1: Чтобы
0: да,
1: мне
0: да.
1: в него веровать.
0: А кто он, чтобы в него веровать?
1: Да, вот он перед тобой стоит.
0: Посмотри теперь, да?
1: Да,
0: теперь, теперь посмотри, теперь ты можешь увидеть. Теперь ты как зрячий можешь иметь общение со мною. Пусть Господь благословит нас в этой истории, друзья, чтобы мы... ценили то, что Бог нам дает по милости своей. Это не за наши заслуги. Это не потому, что мы много пожертвовали или готовы это сделать. Это просто потому, что мы попросили у Него того, что и Он хочет сделать для нас. Исцелить нас. Исцелить нашу духовную слепоту. Но нам продолжать верить.
1: И мне кажется, нам тоже стоит часто задавать Богу вопрос, а чего хочешь ты? Чего хочешь ты от меня? Чего хочешь ты, чтобы я сделал? Куда мне пойти? Куда ты меня ведешь? Куда ты направляешь? Это тоже хорошие вопросы, которые помогут нам правильно идти по этой жизни. Спасибо за ваши комментарии, за ваше участие, за поддержку, за финансовую поддержку. Все это очень ценно. Молимся о вас. Благословения вам.
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
3: Прямо сейчас новости христианского мира.
4: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первое – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в который утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна за 3,32 дня, а Солнце за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: лучший друг.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Стань огнем. Аббат Лот пришел к аббату Иосифу и сказал: «Отец, я стараюсь жить по совести, соблюдаю посты, молюсь, провожу время в медитациях и молчаливых размышлениях. Я очищаю свое сердце от греховных мыслей настолько, насколько могу. Скажи мне, что еще я должен делать?» Старик привстал в ответ. Он вытянул свою руку в небо, и его пальцы стали похожи на 10 факелов. Он произнес: «Вот что нужно. Нужно полностью стать огнем».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 августа. Бог хочет многому вас научить. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, 21:25. Бог готов многое открыть своим детям, и если мы хотим всегда слышать Его голос, мы должны проявлять послушание всякий раз, когда Он обращается к нам. И если мы слышим и сразу же исполняем Божьи указания, мы становимся более восприимчивыми к словам и желаниям Бога. У нас есть возможность быть усердными учениками всю жизнь. Я готова учиться чему-то каждый день. Наше следование за Богом – это путешествие длиною в жизнь. Для того, чтобы оно не было чересчур утомительным, мы должны научиться слышать Бога и быть ведомыми Святым Духом. Дух Святой хочет научить вас чему-то сегодня, завтра и готов учить каждый день. Не читайте Библию только для того, чтобы исполнить некую обязанность. Открывайте ее с радостью, чтобы узнать что-то новое. Дух Святой является нашим учителем. Я уверена, что Он готовит что-то особенное для нас каждый день, если мы открыты и хотим слушать. Говорите Богу от всего сердца. «Боже, я хочу узнавать Тебя, Твои пути все лучше и лучше, и с радостью подчиняться Тебе». Божье слово на сегодня. Вы постоянно чему-то учитесь и растете духовно. Взгляните, как далеко вы продвинулись и как много вам еще предстоит пройти. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 августа, и наша тема сегодня «Будьте мудры, как змеи». В Евангелии от Матфея, 10 главе, 16 стихе, Иисус сказал, «Будьте мудры, как змеи». Слово «мудры» — греческое слово «софос», которое описывает особую проницательность, большую мудрость. Иисус сказал, «Нам нужно брать пример со змей». Змеи знают, когда нужно затаиться, знают, как маскироваться. Они далеко не всегда афишируют свое присутствие. Змеи достаточно умны, чтобы понимать, что настало время тихо проскользнуть и просто остаться незамеченными. Также и вам. Далеко не всегда нужно обо всем сообщать. Вам не следует говорить все, что вы думаете, делать свое присутствие заметным, создавать шум. Есть время, когда нужно затаиться и вести себя тихо. Учитесь у змей. Будьте мудры, как змеи. Учитесь понимать, когда вам нужно слиться с толпой. И не думайте, что вы должны всегда оповещать всех о своем присутствии. Иногда нужно просто притаиться и молчать. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все увидим, грехи свои возненавидим и Бога сердцем призовем. И это все, и это все, и это все.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Боевая стратегия. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Послание Иакова, 4 глава, 7 стих, новый русский перевод. В битвах и сражениях важно следовать правильной стратегии, которая приводит к победе. Каждый христианин участвует в духовных битвах, и в них также следует придерживаться стратегии, которая приводит к победе. Апостол Иаков описывает ее всего в двух действиях. Первое действие заключается в том, чтобы покориться Богу. Это означает подчиниться Ему и стать послушным, как солдат подчиняется своему командиру. Такое подчинение требует беспрекословного исполнения Божьих повелений. Следующее действие этой стратегии заключается в том, чтобы противостоять дьяволу. Не наблюдать, как он разрушает твою жизнь, семью или служение, а активно сопротивляться его воле и приходящим от него мыслям. Дьявол не должен свободно распоряжаться тем, что принадлежит Господу. Но противостоять ему нужно с позиции человека, который сам покорился Богу. Именно в таком порядке эта стратегия приводит к победе. Посмотри на ту духовную битву, которую ты ведешь сегодня. Покорился ли ты Богу в этой ситуации? Исполняешь ли то, что Он уже сказал тебе? Противостоишь ли дьяволу или уже согласился на его видение ситуации? Не меняй порядок Божьей стратегии. Покорись Богу, противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне покориться тебе во всем и исполнять твое слово без сомнений. Дай мне силу противостоять дьяволу и не соглашаться с его влиянием на мою жизнь. Научи меня вести духовную борьбу по твоей стратегии и не менять порядок, который ты установил. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Слушайте радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Неизвестное судно, ответьте! Вы идете прямо по курсу на нас! Срочно измените курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения. Прием!
1: Я рекомендую вам изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения. Прием!
2: Когда нам предлагают что-то поменять в жизни, выбор за нами.
0: Мы военное судно, говорит капитан. Измените курс. Прием!
1: Повторяю еще раз. Срочно измените курс. Прием!
3: Капитан, может нам все-таки сменить курс?
0: Ни в коем случае! У нас право пути!
2: Иисус сказал: «Я путь, истина и жизнь. И к Богу можно прийти только через меня».
0: Неопознанное судно! Мы большой военный корабль! Измените курс немедленно! Прием!
1: Это не судно, это маяк! Срочно меняйте курс!
2: А вы на верном пути?
1: Прием!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим. Пилигрим.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 4. О преобразовательном изменении Израильского царства и священства и о пророчествах, изреченных матерью Самуила Анною, представлявшую собой лицо церкви. 1. Град Божий был неплоден во всех народах, пока не родился тот плод, который нам известен. С другой стороны, мы видим, что земной Иерусалим, бывший многим в чадах, обессилел. Силой его были сыны свободны, а так как теперь в нем есть буква, но нет духа, то, потеряв силу, он изнемог. Господь умерщвляет и оживляет, умертвил ту, которая была многою в чадах, и оживил эту, бесплодную, которая родилась семерых. Естественнее, впрочем, разуметь, что он оживляет тех же, которых умерщвлял. Это как бы повторяется прибавлением, низводит в преисподнюю и возводит. К таким обращает речь апостол. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. Умерщвляются от Господа, во всяком случае, с пользою для спасения. Им прибавляет апостол. «О горнем помышляйте, а не о земном, так как это те самые, которые, алкая, прошли мимо земли. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 2 и 3. Вот как спасительно умерщвляет Бог, вот как тех же самых Он оживляет. Но неужели тех же самых Он низводит в преисподнюю и возводит? То и другое мы видим исполнившимся на самом том, который был предан за всех нас. Послание к Римлянам, глава 8, стих 32. «Ибо тогда Он умертвил его, а так как Он и воскресил его из мертвых, то и оживил. А так как в пророчестве слышится его голос, «Не оставишь и душу мою в Ааде» Исаия, глава 15, стих 10, то его же Он низвел в ад и возвел. Этою бедностью его мы обогатились, ибо Господь делает нищим и обогащает». Чтобы понять, что это значит, прочитаем дальше. «Унижает и возвышает». Унижает, конечно, гордых, а возвышает смиренных. Ибо сказанное в другом месте, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Выражает собою все содержание речи, той, чье имя значит «благодать». Дальнейшее же прибавление «из праха подъемлет он бедного» я ни о ком так хорошо не разумею, как о том, который, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. «Ибо самого его он восставил от земли так скоро, что плоть его не познала тления». Не сочту неприменимым к нему и того, что прибавлено, «избрение возвышает нищего», ибо нищий тот же, кто и бедный, а под брением, из которого он воздвигнут, совершенно правильно понимаются гонители иудеи. Сказав, что в числе их и он гнал церковь, апостол говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, брение, чтобы приобресть Христа». Послание к Филиппийцам, глава 3, стихи 7 и 8. «Итак от земли был восстановлен выше всех богатых этот бедный, и от упомянутого брения был воздвигнут выше всех сильных этот нищий, посажденный с вельможами. Ибо на вопрос «Вот, мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» он ответил: «Сядьте и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 27-28. И это был самый могучий обет. Но откуда у них обет, как не от того, о котором непосредственно далее говорится, «дающий обет приносящему обет»? Иначе они были бы из тех сильных лук, которых преломился, ибо надлежащим образом посвятить что-либо Господу может лишь тот, кто от Него получил то, что посвящает. Затем следует «и благослови лета праведного», то есть чтобы он всегда жил с тем, о ком сказано «и лета твои не кончатся» — Псалом 101, стих 28. Ибо там лета неподвижны, а здесь проходят, даже гибнут, потому что прежде чем они проходят, их еще нет, а когда проходят, их уже нет. Из этого же, то есть «дай обет приносящему обет и благослови лета праведного», одно есть то, что мы делаем, а другое, что мы принимаем. Но другое не может быть принято, если не совершится с его помощью первое. Ибо не силою крепок человек, Господь сотрет препирающихся с ним, то есть тех, которые завидуют человеку, приносящему обет, и восстают против него, чтобы не дать ему возможности этот обет исполнить. В силу некоторой двусмысленности греческого выражения можно понимать под препирающимися и тех, кто препирается с угодными Богу людьми. Ибо коль скоро Господь стал обладать нами, то препирающийся, прежде препиравшийся с нами, становится уже препирающимся с Богом и терпит поражение от нас, но силами не нашими. Господь делает так, чтобы он потерпел поражение от святых, которых сделал святыми святой Господь святых. А поэтому да не хвалится премудрый премудростью своею, и да не хвалится сильной силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим. Но да хвалится тот, кто разумеет и знает Господа, и творите суд и правду посреди земли. Разумеет и знает Господа тот, кто разумеет и знает, что от Господа дается ему даже и то, что он Господа разумеет и знает. «Что ты имеешь, — говорит апостол, — чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. То есть хвалишься так, будто бы от тебя самого зависело то, чем ты хвалишься. Суд же и правду творит тот, кто живет правильно, а живет правильно тот, кто повинуется велениям Божиим. А цель же увещания, то есть то, к чему сводится повеление, есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 5. Любовь же эта, как свидетельствует апостол Иоанн, от Бога. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 7. Таким образом, творить суд и правду — это тоже от Бога. Но что значит «посреди земли»? Разве не должны творить суд и правду обитатели земных окраин? Кто станет утверждать подобное? Зачем же так прибавлен? Не будь этого прибавления, а будь просто сказано «творит суд и правду». Заповедь эта яснее относилась бы и к тем, и к другим людям, и к жителям твердой земли, и к обитателям стран приморских. Но чтобы кто-нибудь не подумал, будто и после жизни, которая проводится в этом теле, останется время для того, чтобы творить суд и правду, который не творил, пока жил в теле, и иметь таким образом возможность избежать божественного суда, то, по моему мнению, и прибавлено «посреди земли», то есть «пока каждый живет в теле». ибо в этой жизни каждый носит вокруг себя свою землю, которую, когда умирает человек, принимает общая земля с тем, чтобы возвратить ее, когда он воскреснет. Поэтому нужно творить суд и правду посреди земли, то есть когда наша душа заключена в этом земном теле. Это принесет нам пользу впоследствии, когда каждый получит, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 10. Словами «в теле» апостол обозначает в этом случае время жизни в теле. Ибо богохульствующий, например, в злобном уме и в нечестивом помышлении, когда это не выражается никакими телесными движениями, не останется без вины на том основании, что не выразил это движением тела, когда делал это в то время, когда действовало и тело. Таким же образом может получить соответствующий смысл и выражение псалма «Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли» Псалом 73, стих 12. Под Богом нашим должно разуметь Господа Иисуса, который прежде веков, так как им сотворены века, совершил спасение наше посреди земли, когда Слово сделалось плотью и обитало в земном теле. Затем, после высказанного в приведенных словах Анны пророчества о том, что хвалящийся должен хвалиться не собою, но о Господе, ввиду воздаяния, имеющего быть в день суда, она говорит: «Господь, взыди на небеса и возгреме, то и судит концем земли», говорит в полном соответствии с символом веры. Так как Господь Христос взошел на небеса и оттуда должен прийти судить живых и мертвых, ибо, как говорит апостол, «а вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи 9 и 10. «Возгремит же он через облака свои, которые по вошествии наполнил Духом Святым». О них говорил он, когда через пророка Исаию угрожал Иерусалиму рабу, то есть неблагодарному винограду: «Повелю облакам не проливать на него дождя» Исаия, глава 5, стих 6. Выражение же «то и судит концы земли» имеет такое значение, как если бы сказано было «той судит концом земли». При этом следует понимать под концом земли конец человека, потому что суду будут подлежать не те изменения к лучшему или худшему, какие происходят в середине жизни, а то последнее состояние, в каком найден будет судимый. Поэтому сказано: «Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Следовательно, кто постоянно творит суд и правду посреди земли, тот не осудится, когда будут судимы концы земли. «И даст крепость царям нашим, чтобы судя не осудить их. Даст им крепость, с которой они, как цари, управляют плотью и побеждают мир в том, кто ради них пролил кровь. И вознесет рог Христа своего». Каким образом Христос вознесет рог Христа, то есть помазанника своего? Ибо тот же, о ком сказано «Господь взойдет на небеса» и под которым разумеется Господь Христос, тот же, как говорится в настоящем месте, вознесет рог Христа своего. Кто же это Христос Христа? Не вознесет ли разве что рог каждого верного своего, как и сама она в начале этой песни говорит «Вознесся рог мой в Боге моем». Ибо всех помазанных помазанием Его мы правильно можем называть Христами, а все они в совокупности с главою Своею составляют одно тело — Христа. Эти пророчества изрекла Анна, мать Самуила, мужа святого и весьма прославленного. Именно в нем был дан в то время прообраз изменения ветхого священства, и изменение это в настоящее время совершилось, когда многочадное изнемогает, чтобы новое священство во Христе получило бесплодие, родившее семь раз».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Без пятна и порока. Мир никогда не одобрял и не принимал Церковь Христа. Отношение к ней будет таким всегда. Если вы живете для Иисуса, вам не придется отделяться от их общества. Они сделают это за вас. Все, что вы должны делать, это жить для Него. Отношение к вам резко изменится. Вас будут поносить, отвергать и бесчестить. Возненавидят вас люди и отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Лука, 6 глава. Однако Иисус добавляет, что это есть путь к истинному совершенству. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Матфея, 16 глава. Другими словами, есть только один способ найти смысл в жизни – посвятить Богу всего себя целиком. Только так вы обретете истинную радость, мир и удовлетворение. Иисус говорит нам: «Моя церковь без пятна и порока, поэтому, когда вы приходите ко мне, вы должны иметь желание освободиться от всех своих грехов. Вы должны полностью покориться мне, умертвить свое «я», свои порочные амбиции и свое эго. Верою вы будете погребены со мною, но вы совоскреснете со мной в новую жизнь». Подумайте, что означает быть без пятна и порока? Всем известно, что такое пятно. А что означает слово «порок»? В тексте оригинала используется слово «wrinkle». В английском языке это выражение «a new wrinkle». Оно означает «добавить новый смысл существующему понятию». В этом смысле слово «порок» можно отнести к тем, кто пытается внести правки в Евангелие. Они предлагают легкий способ достигнуть небес без полного подчинения Христу. Такого рода Евангелие проповедуется сейчас во многих церквях. Проповеди направлены на удовлетворение лишь реальных нужд людей. Читая слова Иисуса, я понимаю, что такие проповеди не приносят пользы. Они не совершают истинной работы Евангелия. Поймите меня правильно. Я не против проповедей, направленных на утешение и укрепление Божьего народа. Будучи пастырем Господа, именно это я и призван делать. Но если я буду проповедовать, ориентируясь лишь на удовлетворение нужд людей, и игнорировать призыв Христа отвергнуть себя, то настоящие нужды никогда не будут восполнены. Слова Иисуса ясны. Наши нужды восполняются только тогда, когда мы отвергаем себя и берем Его крест.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие 1000 добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна за 3,32 дня, а Солнце за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей Он избавит их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет.
3: Глава 5. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте же в мире между собою». Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, всего испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 19. Пророчество о Египте. «Вот Господь восседет на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф, и истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут». Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние. И будут смущения, обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так. Обезумели князья цианские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних». Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе. Пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цианские. Обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них». Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Глава 20. В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чрез твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании предназнаменования о Египте и Ефиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми, с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы?»

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Принеси мусор, пожалуйста.
1: Извини, я занят.
0: Ты же газет сидишь, читаешь.
1: По крайней мере, я по телефону не болтаю часами, как некоторые.
0: Да ты лентяй еще тот.
1: Между прочим, я всегда в этом доме мусор выношу. Когда ты в последний раз выносил?
2: Любовь не ищет своего, не раздражается.
0: Гарик, что это было?
1: Не понял.
2: Любовь долго терпит, милосердствует.
1: Вы еще кто такой?
0: Чего вам надо?
2: Звукорежиссер я, голубчики мои. Я намерен сделать вам первое предупреждение.
0: Какое еще предупреждение?
1: Не понял.
2: Вы только что нарушили закон любви.
0: Какой еще закон? И вообще, как вы в нашу квартиру попали?
1: Да, как вы сюда попали? У нас дверь закрыта.
2: Да при чем здесь дверь, друзья мои? Это же звуковая дорожка.
1: А, понятно.
0: А мне непонятно. По-вашему, просто потому, что это радио, вы можете появляться вот так вот ниоткуда и тыкать нас стихами из Библии, да?
2: Ну, я не собираюсь тут с вами спорить, голубчики. Вы получаете первое предупреждение.
0: А какой закон мы нарушили, дорогой?
1: Да ничего мы не нарушали.
2: Я же сказал, вы оба нарушили закон любви.
0: И что это еще за
1: что
0: закон?
1: Что закон такой, а?
2: Ну, исходя из того, что вы верующие...
1: Откуда он знал, что мы верующие?
0: Откуда вы узнали, что мы верующие?
1: Это, наверное, как-то связано со звуковой дорожкой, дорогая.
2: Правильно, Гарик. Так вот, что касается вашего нарушения...
0: Так значит, если бы мы не были верующими...
1: Дорогая, дай ему закончить. Время же в эфире не резиновое.
2: Спасибо, Гарик.
0: Надеюсь, вы не собираетесь нас оштрафовать или еще чего-то?
2: Возможно, я сделаю это как-нибудь в следующей радиопостановке. На этот же раз вы просто получаете первое предупреждение из Писания.
0: Так, у меня Библия под рукой. Слушаю вас внимательно.
2: Евангелие от Марка. В 12 главе Иисуса спросили, какая первая из всех заповедей?
0: Угу. Вот. «Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя».
2: Замечательно! А теперь 13 главу Коринфянам откройте, где апостол Павел дает определение любви.
0: Угу, вот нашла. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает».
1: Я понял, к чему вы клоните. Господь заповедал мне любить свою жену самоотрешенно, но вместо того, чтобы просто вынести мусор, когда она меня попросила, я повел себя как последний эгоист.
0: А потом, когда Гарик не захотел выносить мусор, я тут же накинулась на него. А любовь ведь не раздражается. Прости, дорогой.
1: Ты меня прости, Анжела. Дай-ка я тебя обниму.
0: Дорогой, мы же не одни.
1: Да брось ты, он уже не вернется.
0: Откуда ты знаешь?
1: Не успеет.
0: Не успеет?
1: Не-а, постановочка закончилась.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, у нас уже были подобные вопросы, правда, связанные с конкретными жанрами. Сегодня вопрос, можно ли смотреть фильмы вообще?
1: Я думаю, что этот вопрос относится к категории тех, о которых апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам говорит следующее. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». То есть апостол представляет нам два важных фильтра, посредством которого мы можем проверять всю информацию, которая попадает в наше сознание. Здесь нужно сделать одно очень важное объяснение перед тем, как мы пойдем дальше. Дело в том, что наш внутренний мир, наша позиция, она складывается из той информации, которая наполняет собой или проходит через наше сознание. Даже тогда, когда мы не имеем цели запомнить ее, как-то сделать ее своей, мы находимся под ее влиянием. Вам, наверное, приходилось наблюдать, когда вышел какой-то популярный фильм, и там какой-то популярный герой, который вот захватил эмоционально сердца многих людей, особенно часто это касается молодых людей. Потом ты видишь, как этим героям начинают подражать, как вот то, что эти люди делали, как они делали, оно становится предметом, примером или предметом поклонения в каком-то смысле. Так вот, все это, вся эта продукция имеет очень мощный эффект, принося информацию в сознание и подсознание людей. И таким образом, эта информация потом фактически создает систему, который управляет жизнью. Вот почему Священное Писание очень много предупреждает о том, чтобы мы контролировали то, что мы слушаем, что мы воспринимаем. Когда мы говорим о фильме, этот вопрос, он схож с тем вопросом, который мы освещали относительно интернета. Фильмы – это просто одна из форм донесения информации. Есть книги, которые существовали задолго до фильмов. Книги, в принципе, выполняют ту же самую роль. Они представляют какую-то информацию, то есть они описывают жизни людей, какие-то яркие события, какие-то драмы, какие-то юмористические ситуации. То есть самые разные аспекты жизни книги представляют. И обычно, когда книги писали, писали так, чтобы захватить внимание читателя, заставить его думать, сопереживать героям, как-то соотноситься с ними. Фильмы подняли это же самое явление на другой уровень. То есть они позволяют не только читая воображать, строить воображение о том, каким образом эти события развиваются, а они предлагают физическое воплощение вот всей этой информации или же тех отношений, или той истории, которую представил автор в книге. И этим самым повышается степень восприимчивости или же эффект, который оказывает вот это произведение. Поэтому люди любят фильмы. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, если фильм хороший, несет в себе хорошую идею, согласующуюся с тем, что говорит Священное Писание, то тогда этот фильм будет полезным в том отношении, что он представляет добро в очень эффективной форме, откладывает отпечаток в сознании, и люди идут и хотят подражать этому доброму герою. Если же в этом фильме будет представлена искаженная форма истины, или же, что очень часто случается, прямо ярко отвергающая истину, истину библейскую, истину Священного Писания, истину, которую Бог сказал, это хорошо, это плохо. Это, к сожалению, часто случается. И чем дальше мы живем, тем чаще. Например, супружеская неверность очень часто представлена в такой форме, в которой зритель начинает сопереживать человеку, который оставляет свою жену, нарушает свои брачные обещания, который имеет взаимоотношения где-то на стороне. И это представлено именно так, чтобы заставить человека сопереживать или сочувствовать вот этому тому или иному человеку, герою, который идет на нарушение своего брачного обета, который он однажды давал. И это формирует отношения. И люди таким образом начинают смотреть на свой собственный брак сквозь эту призму. И когда они в своем собственном браке сталкиваются с трудностями, а все сталкиваются с трудностями, у них есть один из вариантов, который они где-то видели, как из этого, из этих трудностей выйти. И чаще всего это и способствует тому, что люди постепенно снижают свои моральные стандарты. В этом случае фильм наносит ущерб. Он популяризует небиблейскую разрушающую идеологию. Поэтому к фильмам, точно так же, как к интернету, нужно относиться с очень большой осторожностью. Нужно очень серьезно фильтровать, что мы смотрим, чтобы это отвечало на принцип «оно полезно вам или вредно, как душе?» И дальше оно созидает или разрушает. Ответив на эти вопросы, мы можем сформулировать правильное отношение к этому явлению.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Иларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 августа. Если вы любите Бога, будьте послушны Ему. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Евангелие от Иоанна, 14:15. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что наша любовь к Нему выражается в нашем послушании Его словам. Для того, чтобы слышать голос Божий, нам нужно проявлять послушание в том, что уже открыто нам. Непослушание приводит к чувству вины. А до тех пор, пока мы чувствуем вину, наша вера не будет сильной. Смотрите первое послание Иоанна, 3 глава, стихи с 20 по 24. Цели христианина должны отличаться от тех целей, которые преследуют неверующие. Люди, которые не служат Богу, ищут денег, должностей, власти и материальных благ, но христиане должны в первую очередь проявлять послушание Богу и прославлять Его своей жизнью. Я много лет посещала церковь, но при этом уделяла мало внимания послушанию. Я следовала религиозным предписаниям и надеялась заслужить расположение Бога, но я не руководствовалась Его принципами день за днем в ежедневных делах. Посвятите себя Богу полностью. Позвольте Духу Святому действительно стать вашим учителем. Делайте все, что в ваших силах, чтобы исполнять Его указания. А если в каких-то случаях вам это не удается, просите Его простить вас и продолжайте идти за Ним. Не тратьте время и силы на то, чтобы винить себя, потому что если вы с Богом, то в любой момент можете начать все заново. Молитесь о послушании. Изучайте, что значит слушаться Бога, и старайтесь быть послушными Ему каждый день. Так вы проявите свою любовь к Богу. Божье слово на сегодня. Как бы мы ни старались, нам не избежать ошибок. Но если мы не намерены сдаваться, мы обязательно достигнем цели. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Сиять, но не хватало сил, и ко мне не случая снова небо попросил.

вечность.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 34. Псалом Давида. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло, да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющего слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались ругатели против меня, не зная за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейства их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи? Не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною. Да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей». Да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день.
2: Второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа».
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. «Как буря на юге носится, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мит. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты». «Ибо так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. «В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские, живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, и от лука натянутого, и от лютости войны, ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного, так сказал Господь, Бог Израилев». Глава 22. Пророчество о долине видения. «Что с тобою? Что ты весь зашел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа, Бога Саваофа, ломают стену, и крик восходит на горы. И Елам несет колчан, людин в колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в Нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издано определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припаяться вретищем. Но вот веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севни, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, и бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего, Елиакима, сына Хилкииня, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. и укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Многие говорят: душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со своей горы святой. Ложусь я, сплю.

глаза Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим детем.

0: Здравствуйте, дорогие! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, вот такой вопрос нам пришел. Можно ли курить, чтобы успокоить нервы?
1: Я думаю, что в этом вопросе два вопроса. Можно ли курить? И второе, можно ли курить для специальной цели, чтобы успокоить нервы? Как мы уже говорили не раз, Священное Писание говорит нам о целом ряде принципов, которые регулируют различные серые зоны, в том числе и вопрос курения или же что-то подобное ему. Мы можем найти в Священном Писании несколько истин, которые помогают нам ориентироваться в этой сфере. Одна из этих истин заключается в том, что мы, люди, мы ответственны за свое тело. Мы должны заботиться о себе, заботиться о своем здоровье, точно так же, как мы и заботимся о творении. Поэтому Библия запрещает то, что приносит нам вред, точно так же, как объедение – это вред. И таким образом Священное Писание запрещает этот вопрос. И многие подобные явления, которые связаны с причинением вреда самому себе. Когда мы говорим о каких-либо действиях, они, конечно же, кроме вот этой составляющей, приносят это вред или не приносят, они имеют еще некоторые факторы, которые играют определенную роль. И вот, например, подобный вопрос говорит о том, что человек курит для какой-то конкретной цели. И вроде бы цель как бы благая. То есть он-то понимает, что табак, курение табачного дыма разрушает его здоровье, его легкие, вот, и оказывает влияние вообще на организм, но здесь как бы есть и какой-то эффект положительный, что это помогает ему успокоиться немножечко. Так вот, Священное Писание говорит о том, что для того, чтобы успокоить нервы, есть другие, более эффективные методы. Это вообще очень серьезная часть нашей жизни. И Библия неоднократно говорит о том, что состояние мира, успокоение, состояние внутренней гармонии – это как раз и есть одна из целей действия Божьего Слова и Божьего Духа в сердце человека. Как, например, в послании к Филиппийцам, 4 главе, мы читаем такие слова. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Дальше сказано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть здесь речь идет о том, что есть несколько причин, которые лишают нас мира, и они возбуждают наши нервы. Эти причины следующие. Первое – это какая-то злоба в сердце. Когда он говорит здесь «кротость ваша, да будет известна всем людям», кротость – это не злобивость. Это значит отсутствие раздражения или обид, или какого-то внутреннего напряжения. То есть первое – то, что достигается, или Священное Писание – повелевает нам достигать это, нам нужно освободиться от зла. И мы можем это сделать, доверив те вопросы, которые возникают у нас Богу. Вот почему он говорит в следующем стихе, не заботьтесь ни о чем, то есть не переживайте, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вот здесь вопрос практической веры, то есть когда мы доверяем Богу, мы можем принести то, что нас беспокоит, к Нему в молитве и оставить это там, доверив Ему результат. И в результате этого происходит следующее. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот это практический опыт успокоения нервов. Это практический опыт обретения внутреннего спокойствия и стабильности. Этот практический опыт связан с реальностью взаимоотношений человека с Богом. И вот это настоящее успокоение. Это успокоение, которое изменяет внутренний мир, изменяет позицию человека, который, естественно, оказывает влияние и на человеческие нервы, и, кстати, не только на нервы. Вот это решение, оно будет не только успокаивать нервы, но положительно влиять и на весь организм. Хотя, как уже было сказано, какие-то другие средства, они, может быть, кого-то успокаивают на какое-то время, но не решают проблемы души внутри или причины, почему человек стал нервничать, и при этом причиняют существенный ущерб человеческому телу. Поэтому вместо того, чтобы курить, научитесь молиться Богу и успокаивать свою душу в молитве.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Три монаха. Было три трудолюбивых монаха. Один из них избрал для себя дело примирять ссорящихся между собой людей, другой — посещать больных, третий удалился безмолвствовать в пустыню. Первый, трудясь по причине ссор между людьми, не мог излечить всех. И со скорбью, придя к посещавшему больных, нашел его также ослабевшим и не старающимся об исполнении своего обета. Согласившись, оба они пошли к пустыннику, поведали ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал он в пустыне. Немного помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит: «Смотрите на воду». А вода была мутная, так что ничего не было видно в ней. Спустя немного времени он опять говорит: «Смотрите, теперь вода устоялась». Как только они посмотрели в воду, то увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: «Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От смущения он не видит грехов своих, а когда он безмолвствует, и особенно в пустыне, тогда видны его недостатки».

0: мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Человек – существо беспокойное. В борьбе за место под солнцем он тратит столько сил, нервов, здоровья, поэтому, как следствие, стресс, а затем сердечно-сосудистые заболевания. Это самая распространенная болезнь века. Правда, современная медицина в этой области тоже не стоит на месте. Недавно я прочитала интересное сообщение в интернете. Бразильские хирурги провели первую операцию по вживлению искусственного сердца 46-летнему мужчине. Электрическое сердце снабжено мини-компьютером. Он регулирует кровообращение в организме, как настоящий орган. Однако не будем увлекаться медицинскими открытиями, а вернемся к человеку с обычным сердцем. О сердце – сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Что очень важно следить за своим здоровьем, этого никто не опровергает. Особенно, когда вопрос идет о сердце. Есть, однако, нечто гораздо более важное, чем физическое состояние нашего сердца. Это сердце нашего внутреннего человека. В Библии именно в этом духовном значении более 900 раз употребляется слово «сердце». Возьмем одно такое место, в котором сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Видите, состояние моего сердца перед Господом определяет, где я буду проводить вечность – на небе с Богом или в аду с дьяволом. Псалмопевец Давид говорит о себе: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А это следует сказать о каждом человеке, ибо такова натура его, который он унаследовал от своих родителей, а они – от своих и вплоть до наших прародителей Адама и Евы. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено», – говорит Слово Божие. «И до того оно испорчено, что, как написано в другом месте Священного Писания, что человек зло называет добром, а добро злом. Тьму почитает светом, а свет тьмою». Почему тот же Давид взывает к Богу и молится: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня»? А потому, что он знает, как лукаво и обманчиво его сердце. Он понимает, что в конечном итоге только Бог в совершенстве знает его, и только Он может дать ему это новое сердце. Да, Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей наших. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое», – молит Давид. «Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это молитва человека, пробужденного Духом Божьим, которому Дух Святой показал его подлинное состояние, и который теперь с покаянием обращается к любящему его Богу о помиловании и о чистом сердце. Послушайте, как молится человек, который увидел себя, как видит его Бог. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Благословение Божие, его спасение начинается в человеке тогда, когда он признает и сознает, что он грешник, виновен перед Богом, и что в нем нет ничего достойного Божьей милости. Верный признак, что он попал в сферу благодати Божией, это когда он начинает это сознавать. Библия говорит: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». А дальше как быть? Да, мой друг, ты говоришь: «Я сознаю, что я грешник, что не могу сам оправдаться перед Богом, мне это все ясно. И я не раз молился, чтобы Бог меня очистил и дал новое сердце. А что дальше?» Как будто ничего не чувствуя и ничего не переживал. Если ты действительно искренне просил, чтобы Бог дал тебе новое сердце, то ты совершенно правильно поступил. Хорошо, что просишь, но нужно и принять то, что Бог тебе дает. Именно таким Бог говорит: и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». А пророкам Иезекиилям Бог обещает дать сердце новое и дух новый. И дальше слушайте, что он говорит. «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и уставы мои будут соблюдать и выполнять». Только это новое сердце, которое Бог один может дать, способно сделать нас подлинными христианами. Это новое сердце ты должен верой принять. Бог дает, а ты должен взять. Это единственное, что ты способен сделать – принять его как дар. Дар нового сердца – верой. Ни к чему другому ты не способен. Притом и сама вера дается нам Богом. Вера и покаяние – это дары Божьи. Возьми и прими их верой. В самом конце Библии, в книге Откровения, в 22 главе, мы читаем эти чудные слова. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Поэтому, дорогой друг, если ты этого еще не сделал, то склонись сейчас перед Богом и в смирении скажи Ему: «Господи, я грешник, но по милости Твоей я принимаю Твое прощение, очищение, и благодарю, что Ты сейчас даешь мне новое сердце. Благодарю Тебя, что Ты меня услышал». Если ты так помолился искренно, то это и есть вера, Твое принятие Иисуса Христа в свое сердце. Пусть сам Господь благословит тебя в этом.
2: Как будто...

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Благословенный Бог от тысячи родов, благословенный Бог, создавший словом все, благословенный Бог от всех концов земли, благословенный Бог.

В величии твоем я глиняный сосуд, в руках твоих, святой, прошу я, сокруши все, что не от тебя, и заново.

благословенный Бог. Благословенный.